0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в Москве.

0: знаете, самые грандиозные в жизни вещи происходят именно в момент, когда ты напеваешь ту-ду-ду-ту-ру-ту-ру. Да, вот именно так все и происходит. Вещи, которые меняют твою жизнь, решения, которые влияют на твою судьбу. Все ты делаешь, напевая ту-ду-ту-ту-ру-ту-ру от Сидерленд здесь на Европе+. Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Двигаемся далее. Мэтт Конн, Бэггин появится сразу после Self-Aware. Tempor City, не пропускай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: будет сложно. Lost Frequencies поможет нам расслабиться. Are You With Me? До этого Let Me Be The Second Voice в твоих динамиках.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Wild от Альберта Брайта совсем скоро. Girls go wild. До таких горячих нот не менее жаркий Шакиры Born Boy. Дай-дай. Чуть ранее остальных отличная Rise Up от Томаса Джака. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
0: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
0: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хват свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в Москве.

0: от Cat's Eye Animal на радио номер один в России. 4:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно движемся далее. Айова нас уже поджидает на горизонте с песней «Мы» сразу после One and Two от KDDK и Alex Alta.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Нептуника, What If, Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, Loud Luxury. Послушаем Эмили Робертсон и фите Love You For Life. Также Take Me There прозвучит от Дати.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пятницы до пятницы никто такого плана не двигал, и Лирик поет нам в своем свежем треке «Аутентичная», да? Интересно, может быть, мы тоже чуть-чуть поменяем твои планы? Встанем сегодня пораньше, выпьем кофеек вкусный, ароматный, и займемся свершением великих деяний. Давай попытаемся. Возможно, сегодня именно тот самый день. В финале этого часа Global DJs, What a Feeling, сразу после Supernova Love, Ive и David Guetta. Делай громче это утро вместе с нами.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Видите, а раньше была самая она, любимая родственница.
5: Да, может, поэтому и не хотела говорить.
4: Ну, видимо, да.
0: Ты только не говори про свадьбу, а то они тебя начнут любить, а не меня.
4: Ты такой классный, они тебя полюбят больше.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 утра.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: А вот и стартуем этот четверг вместе в крутом подъеме на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Всем прекрасное, чудесное, невероятное. Доброе утро. 17 сентября на календаре. Сегодня официальный. Максимально серьезный праздник отмечается, который озаглавлен так. День щекотунчиков, дорогие друзья. Отмечаем со всем размахом. В общем, если рядом у вас есть родные, близкие, можно устроить небольшие щекоталки для ваших любимых людей. Правда, нужно быть аккуратным, потому что, ну, например, у моего родного брата рефлекс удара, клянусь вам, на полном серьезе возникает, если это происходит неожиданно, поэтому, ну, я вот бы постерегся бы вот в данном случае, поэтому надо знать такие вещи, а так пощекотись, ну, посмеяться, ну, за милую душу, почему нет? Рассказываю о наших планах на это прекрасное утро, Hit to Go случится в этом часе, в один из треков я спрятал сигнал крутого подъема, слышишь сигнал, запоминаешь песню, потом дозваниваешься, сообщаешь мне название трека и все, забираешь классный подарок, шопер от Европа Плюс. Да, пока, впереди гороскоп, новости и хиты, Another 54 Ultra, Talk to You, также How Long от Увилу, и Доминик Файк тоже споет Baby Doll прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Новый фильм по Resident Evil — это лучший хоррор года. Критики уже посмотрели ленту и остались довольны. Картину называют идеальной смесью хоррора и черной комедии. Экранизация понравится как фанатам игровой серии, так и обычным зрителям. На Rotten Tomatoes картина получила целых 98% свежести на основе почти 50 рецензий. В ленте даже есть сцены, вид от первого лица, прям как в играх Resident Evil 7 и Village. Здесь главный герой тоже занимается поиском патронов, прятками от разных мутантов и монстров и исследует охваченный город Ракун-Сити. Журналисты хвалят отличную актерскую игру Остина Абрамса. Его персонаж много шутит, что помогает эмоционально передохнуть от потока экшена. Собственно, как будто бы стоит посмотреть, да? Даже пускай, если вы не особенно любите ужастики, то здесь 98% на Rotten Tomatoes. Это вам не просто цифра. Такое обещает быть успешным кино. Впереди успешная музыка. Portugal The Man, Feel It Still сразу после Todd Abigail и Accent, Sugar Baby. И напоминаю про сигнал крутого подъема в треках Hit To Go совсем скоро.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Let me forget you. Позволь мне тебя позабыть. Ну, в отличие от Ворнера и Ларин, я тебя забывать не собираюсь, да, потому что, ну а как же, у нас, между прочим, Hit to Go впереди. И гороскоп еще куда? Нет, пока никто никого не забывает. Смело просыпаемся и двигаемся вперед. Black Eyed Peas у нас на горизонте. Rock that baby. Сразу после Mr. Know It All от Teddy Swims.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L, номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что, послушаем советы Вселенной на этот четверг. Погнали! Овны, встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно. Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы. Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше. Раки, хватит переживать прошлое, пора вкусить настоящее. Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи. Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется. Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй. Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. Стрельцы, сегодня все пойдут у вас на поводу. Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня. Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократите до минимума. Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе. Вот что советует нам Вселенная. Hit to go впереди, сразу после фастбоя, Music Sounds и Амэми Пьячу. Успеем послушать Альфа и Ману Чао прямо сейчас.
1: Подъем.
2: На Европе плюс.

Music Sounds, Fast Boy на Европе Плюс, 5.35 в Москве. Мы начинаем. Hit to go, 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем. Если скажешь мне, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема, получишь подарок от Европы Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.

0: Рекорд to go.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. Сегодня проверим Павла. Паш, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ты, кстати, вообще считаешь себя внимательным человеком? Или ты такой, как бы так сказать, ну, не особенно прям обращаешь внимание на детали?
2: Ну, стараюсь наоборот, уделять больше внимания деталям.
1: Просто, знаешь, вот есть люди, которые, они в общем всегда смотрят на картину, да, то есть они видят яркие краски, вот эмоции, вот они вот со стороны какая-то

0: единое целое у них возникает. Вот я к такой команде людей отношусь. А есть люди, которые всегда детали замечают. То есть у них всегда какой-то интересный момент, какая-то фраза, интонация, цвет, я не знаю, что-нибудь вот такое. То есть ты больше, в общем, ты стараешься обращать внимание на детали, правильно?
1: Да, мелочи порой очень важны.
0: Да, это правильно. И на основе мелочей потом составляется. На самом деле это истинная целая картина. Вот в чем моя проблема? В том, что ты сложно на самом деле истину узнать, потому что отвлекаешься на вот это первое впечатление, первый образ, не замечая деталей. Но я стараюсь себя приучать, например, даже когда мы ходим вот на выставки с друзьями, я люблю рассматривать долго картины, смотреть, что там происходит, детали, куда люди идут, что там творится на пейзажах, вдалеке, на первом плане, позади. Честно скажу, вообще не помогает. Я до сих пор упускаю из вида, знаешь, какие-то мелочи. Но, тем не менее, ладно, попытки есть, возможно, к чему-то приду. Мы сегодня будем с тобой играть в Hit to Go. Если скажешь мне, в какой трек я спрятал сигнал крутого подъема, классный шопер от Европа Плюс твой. Два варианта у меня есть. Готов их послушать?
1: Да, готов.
0: Супер. Возможно, это была песня, которая называется «Mr. Know-It-All» от Эдди Суимса. А может быть, трек был спрятан в песне «Тувелу» «How Long». Вот такие два варианта. Где был сигнал? Что думаешь, Паш?
1: Ну, я так скажу, как же хорошо, когда Европа Плюс стоит на будильнике. Это был второй вариант.
0: Второй вариант. Слушай, ну абсолютно верно, конечно. Конечно. Да, красотка Тувелу, ее песня «How Long» сегодня там был спрятан наш заветный сигнал. Шопер от Европа Плюс, Паш, достается тебе, и эти аплодисменты тоже для тебя.
1: Ура! Спасибо.
0: Ура. Я тебя поздравляю, желаю чудесного дня. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
1: Пока.
0: Впереди Two Colors, Примадонна, свежий хит. Успеем послушать. Делай громче. Просыпаемся вместе.

0: Meep in the Dark, Ave, Европа Плюс. Классный трек. Впереди еще больше классной музыки. Я не рекомендую никуда уходить. У нас еще и подарки в следующем часе. И новости, и гороскоп. Все это обязательно случится. А в финале этого Роб Томас. Послушаем Lonely No More. Сразу после отличной совместной работы Розы и Бруно Марса Апати. Делай громче.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Evil Lonely No More на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков и новостей. Летим в следующий час.
1: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 6 утра. А вот и Павел Беседин новости принес. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Россия вошла в тройку лучших стран по беспилотному транспорту. РИА Новости пишет о том, что помимо нашей страны в тройку входят также Китай и США. Первый замглавы Минтранса отметил, что здесь вопрос не в том, кто произвел чип, а в том, как это все организовано и как внедряется технология в процесс перевозок. Россия очень уверенно идет в этом направлении, добавил чиновник. Напомню, что у нас сейчас работают беспилотные роверы-доставщики, а также беспилотные такси, автобусы, грузовики, поезда метро и поезда МЦК.
2: Паш, вот я не уверен, что я когда-нибудь смогу сесть в машину и, не найдя там шофера, расслабиться спокойно. Мне все время будет казаться так, а все ли нормально, вот этот искусственный интеллект, он туда едет, аккуратно ли скорость там, я буду переживать. Это как-то нужно долго привыкать.
3: Ну, Миш,
2: ты бы сел вот так вот в такси?
3: Легко.
2: Легко?
3: Конечно.
2: И ты чего, вообще не боишься, да, ничего?
3: Ну, беспилотных такси не боюсь. Так-то есть, конечно, кое-что.
2: Ну, ладно. Ну, однажды, может быть, лет через 5, представляешь, все такси будут вот так вот.
3: Ну, мы с тобой вместе первый раз прокатимся, чтобы тебе было не страшно.
2: Тогда мне точно страшно не будет. Хорошо.
3: Да, тем временем, первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов запустила китайская компания. Производство практически полностью автоматизировано. Роботы помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Плановая мощность превышает 10 тысяч роботов в год, что означает масштабное совершенствование системы интеллектуального производства. Глобальные поставки таких машин в первом полугодии выросли уже почти в 4 раза, причем почти 97% рынка заняли как раз китайские производители.
2: Паш, мы действительно движемся куда-то, я уже даже боюсь представить, в киберпанк, что ли?
3: У нас... Терминатор 2 смотрел?
2: Да. Ну, как-то там не
3: скоро.
2: Там не все так оптимистично, Паш. Знаешь, хотелось бы, чтобы немножко как-то было, ну, радужно и весело.
3: Ну, будет примерно то же самое, только радужно и весело.
2: Ага, ну ладно, попытаемся представить.
3: Да. А пока все производят человекоподобных роботов, так. Россияне назвали привычки, от которых хотели бы себя защитить.
2: О.
3: Согласно данным свежего опроса, самым популярным вариантом оказался запрет на просмотр соцсетей перед сном. Такой вариант выбрали 69% респондентов. Еще 28% хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера.
2: Да.
3: Каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которыми потом почти не пользуются. А 18% россиян выступили за возможность блокировать покупки на маркетплейсах после полуночи.
2: Странно. Я вот, мне кажется, ни в какой процент не вхожу, потому что к холодильнику я путь для себя закрыл, Паш. Он туда мне заказан. Я как-то вот научился постепенно долгими
3: методами. В погребе
2: методами.
3: Все хранишь.
2: Я, ну так, не, на самом деле, я просто перестал вот по вечерам тусоваться возле места, где самое сладкое и вкусное. А социальные сети перед сном не смотрю. Вот реально, как-то я себя отучил. Зато с утра я, скорее всего, восполняю все, что не посмотрел по вечерам. А ты как?
3: На самом деле, вот это все, конечно, ерунда полная,
2: да?
3: Потому что все это как-то ограничено по времени. Ну, надо уже не после 10 вечера, а прям вот совсем не ходить, и все.
2: И как? Все? Проголодаешься?
3: Ну, надо слушать хиты на Европе Плюс. Круглосуточно.
2: Классной музыкой. Мерк и Кремонт, Кланка Рассел, впереди Рай, делай громче.
0: Крутой подъем.

0: I Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камамил на радио номер один в России. Ну и, естественно, мы домой не пойдем. Мы не то, что не пойдем, мы даже не планировали. У нас огромное количество хитов впереди, гороскоп впереди. У нас, черт возьми, впереди, в конце концов. Да, рекомендую тебе сейчас заглянуть на наш сайт europlus.ru, посмотреть на чарт Еврохитоп 40, обновить свои знания, а потом дозвониться ко мне, победить и забрать классный подарок. Да, впереди Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, также Sweet Summer Nights успеем послушать Филатов, Кэрос и Dennis First.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Биберекса, Дэвид Гетта, Sad Girls, грустные девочки. Ну почему девчонки-то грустные? Может быть, потому что нужно рано вставать в четверг? В 6.19 утра уже на ногах, уже куда-то ехать, что-то делать. Но с другой стороны, а что? А зачем вот это вот спать, тратить что-то свое время на сны? Да, когда можно столько дел сделать классных, интересных. Я очень плохо нахожу плюсы, да, как будто бы все равно желание поспать, оно перевешивает. Ладно, но и будет на нашей улице праздник, девчонки. Тоже выспитесь обязательно. А пока, да, едем на работу. Алекс Ворон скрасит наш путь от дома на работу или обратно, смотря у кого какой график. Fever Dream послушаем. 12 to 12 также впереди. Somber. Ну и до гороскопа не так много осталось.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Послушаем советы Вселенной на этот четверг. Овны, встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно. Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы. Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше. Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее. Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи. Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется. Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй. Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. Стрельцы, сегодня все пойдут у вас на поводу. Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня. Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократите до минимума. Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе. Вот что советует Вселенная. Чёрт возьми, впереди. Сразу после Сидерленд, Ту-ту-туру и Five More Hours успеем послушать Диора и Криса Брауна.
0: Крутой подъем
1: на Европе плюс.

0: Позитивная песня от Сидерланд Тоторо на радио номер 1 в России, 6.35 столица. Самое время еще добавить позитива победой в игре. Чарт возьми, 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, побеждай и забирай подарок. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.
1: Европа Плюс представляет 3 октября ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: «Джунгли Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
4: Ура! А подарки будут?
3: Еще бы! Айпад, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник», шоу для взрослых и детей, праздничный торт. 27 сентября с 12.00 в «Джунгли Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
5: «Плюс», период проведения акции 27 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте по номеру плюс 7 906 622-6882.
6: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
7: Да!
6: Чтобы запомнили?
7: Да!
6: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
1: Европа+.ру.
8: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66.

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП 40. Андрей у нас в гостях сегодня. Андрюх, привет.
2: Да, привет, Европа Плюс.
1: Так, ну рассказывай, как поживаешь, чего интересного нового происходило за последние несколько недель?
2: Да, в принципе, ничего такого.
1: Ничего?
2: Работа-дом.
1: Работа-дом, хорошо. Ну, подожди, да. Ну то разве так может быть? Это что, надо... Вот что-то самое... Хорошо, давай так, самое вкусное, что ты съел за последние две недели. Не обязательно необычное, но просто вот поел такой, ух, как вкусно было.
2: Ну, это домашняя пицца.
1: Домашняя пицца?
2: Да.
1: Ой, как хорошо. Замечательно. Я обожаю пиццу, особенно если она домашняя, особенно если ее делает человек, который знает, чем он занимается, знает, как ее делать, то это да. Потому что я однажды сам, полгода назад, вот, я с друзьями решил приготовить домашнюю пиццу, и я тебе клянусь, я больше не готовлю на домашней пицце самостоятельно, потому что, ну, я не рожден для этого. Я вот сразу это

0: понял. А тебе, видать, удалось. Тебе, видать, удалось. Это...
1: Ну, это не я приготовил, конечно, это жена приготовила.
0: Вот оно что. Ну, прекрасно, когда вот рядом человек вот такой есть, знаешь. Это прекрасно, Андрей. Тебе вот повезло. Мне вот не повезло. Не, ну как, еще
1: все в будущем.
0: Да, вот, да, все впереди. Ладно, мы здесь с тобой чего, собственно, собрались? Обсуждать, что ли? Мое будущее? Или пиццу? Нет. Мы собрались играть в «Чёрт возьми». Значит, я строчку загадываю. Если назовешь мне именно тот самый трек, верный трек, который находится на этой строчке чарта Еврохит ТОП 40, все, получишь классную термокружку от Европа+. Плюс. Варианта у нас два, но для начала строчка. Строчка у нас под номером 17. Что за песни на 17-м месте чарта прямо сейчас? Вариант 1 — это «Мысли» от Тимы Белорусских. Вариант 2 — это Элок и Кали «Dive into me». Либо «Мысли», либо «Dive into me». Что думаешь, Андрей?
1: Ну, это получается участие, которое будет на «Живом завтраке».
0: Ой!
1: Это первый трек.
0: Ты посмотри на него.
1: Да.
0: Андрей, ну, конечно, абсолютно верно. Да, да, Тим Белорусских 25 сентября выступит у нас в Москве на «Живом завтраке». Слушай, ну круто. Я тебя поздравляю. Верный ответ. Подарок от Европы Плюс летит к тебе. Классная термокружка.
1: Спасибо.
0: Да, и аплодисменты тоже для тебя. Ну что, я желаю тебе, чтобы много всего вкусного было в твоей жизни, много всего интересного и много событий ярких. Еще с тобой услышимся на радио номер один в России.
1: Да, спасибо. Пока.
0: Да, пока-пока. Больше хитов впереди. Джеймс Хайп и Ким Петрас прямо сейчас. Drums, делай громче. Просыпаемся.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

0: Мизмо здоровается с тобой этим утром в 6.50 по Москве. Hello, the sun is up, where are you? Да, и я тоже с тобой здороваюсь, тоже говорю тебе hello, привет. Пора просыпаться, четверг уже начался, много дел впереди. В финале этого часа Роджер Санчес с треком Lost, также Mafia Style, послушаем Trap Mafia House. Вэл Вики появится здесь уже меньше, чем через 10 минут. Делай громче.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Президент России выступил с обращением к россиянам. Минцифры ведет переговоры с Apple и названы главные ошибки на ЕГЭ по русскому языку. Далее подробности. Президент России выступил с традиционным обращением к гражданам в преддверии выборов в Госдуму. Владимир Путин заявил, что участие в выборах – это ответственный поступок и вклад в укрепление России. Глава государства подчеркнул, что значение имеет голос каждого избирателя. От выбора граждан зависит, кто будет представлять интересы людей в федеральном парламенте, регионах и на местном уровне. Владимир Путин отметил, что участие в избрании депутатов Госдумы впервые после воссоединения с Россией получат жители Донбасса и Новороссии. Напомню, выборы стартуют завтра и завершатся 20 сентября. Все, кто проголосуют в электронном формате на выборах в Госдуму, станут участниками программы «Миллион призов» и могут выиграть до 50 тысяч призовых баллов. Москвичи могут заранее проверить, какие способы голосования доступны на выборах в Госдуму. Это можно сделать с помощью специального сервиса в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы. Там можно узнать, доступен ли избирателю сервис онлайн-голосования. Также проголосовать можно будет лично на участках. С помощью специальных терминалов можно получить электронный бюллетень, а на участках по месту прикрепления – традиционный бумажный. Пока владельцы айфонов в России сидят без связи 5G, Минцифры проводит переговоры с компанией Apple. Глава ведомства Максуд Шадаев сообщил о том, что сейчас продолжаются переговоры с яблочной компанией по поводу включения связи стандарта 5G на территории России. Напомню, ранее связь пятого поколения стала доступна для пользователей со смартфонами на операционной системе Android. На первом этапе такая связь заработала в 16 населенных пунктах, а до конца года связь 5G появится еще в 50 городах-миллионниках. Участники ЕГЭ по русскому языку в этом году чаще всего ошибались в корнях и суффиксах, об этом сообщает РИА Новости. Также затруднения вызывали частицы «не» и «ни», окончание имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов, и написание слов через дефис. Нередко выпускники писали «сделать» и «бесценный» через «з», кроме того, путали гласные «а» и «о» в словах «упомянул» и «помогать». Отмечены сложности со слитным, раздельным и дефисным написанием слов разных частей речи, например, потихоньку и подальше. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 17 копеек, евро тоже похудел 97 рублей 13 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Хотелось бы ответственно заявить. Вот, для всех любителей бега. Ты любишь бегать, кстати?
1: Ну, не то чтобы люблю, ты знаешь, я к бегу отношусь как и к плаванию. То есть это достаточно сильное мучение, но после я себя чувствую очень, вот прям себя очень хвалю, знаешь.
0: Ну, как и все полезное, через превозмогание. Ну вот смотрите, у нас вчера начался марафон артистов «Живого завтрака». Поздравляю, сегодня мы уже в экваторе, пробежали половину.
1: Сегодня у нас в гостях будет Звонкий, ждем его в 9 часов утра по Москве. Обязательно придумывайте вопросы, возможно, есть у вас что-то. Что хотите узнать?
0: Молодец.
1: Мы передадим, мы спросим.
0: Ты очень качественно завлекаешь, привлекаешь аудиторию быть активной.
1: Ага.
0: Умница. Завтра в гостях у нас будет Лирик. Завтра будет последняя пятница без живого завтрака, потому что уже через 25 сентября встречаемся в стадиуме.
1: Да, в 7 часов утра стартуем. Приходите чуть пораньше. Вход свободный, бесплатный. Это реально так. Более того, еще накормим, подарки подарим и артистов вам покажем.
0: Да, все сказали?
1: Угу.
0: Ну все, начинаем. Впереди «Бригада У» Music Awards. Бригада У!
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7 часов 7 минут в Москве, бригада у Music Awards на Европе+. Плюс. Начинается, Вики, я тебя поздравляю.
3: С чем?
2: Твой любимый праздник. Есть догадки?
3: Мой любимый праздник? Mm-hmm. Начало лета? Нет.
2: Второй любимый праздник.
3: День учителя.
2: Третий любимый праздник. Хорошо.
3: День мамы.
2: Подскажу. Международный день кантри-музыки. Блин, полностью подсказал. Поздравляю тебя, я знаю, как ты неравнодушна к этому стилю. Поэтому сегодня номинация звучит так. ДК даешь кантри. Первый — это Lil Nas X и Billy Ray Cyrus. А против них один Avicii.
3: Классно, да?
2: Классно, да. А что именно классно?
3: Да, все классно.
2: Забегайте.
3: Я уже выбрала, за кого буду голосовать.
2: Европа+, ВКонтакте.
3: Вы тоже голосуйте, выбирайте трек, который нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Чико, ми чико, чико, чико. Люблю припевы, которые можно подпевать легко. Джейсон Деруло в «Бригаде Умный» в Европе Плюс, 7.11 в Москве, Вики.
1: Итак, я достаю конверт, скрываю его.
0: Итак, ты достала конверт, и ты его вскрыла. В очередной раз. Ты, кстати, не ведешь подсчет, сколько бумаги мы уже истрепали?
1: Нет.
0: Ну и хорошо. 54% у победителей сегодня. И это Lil Nas X и Billy Ray Cyrus.
1: Слушаем.
0: Old Town Road. Вперед.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригаде У на Европе Плюс. 7:16 в Москве. Вики.
1: Да, да.
0: Что будет дальше?
1: А расскажу про новую услугу в США и новый вид спорта в Австралии.
0: Услуг США, Австралия, спорт. Да, да, да, в целом все хорошо. Спасибо. Подождем. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
9: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 26 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
13: Медицинский центр «Моя клиника» — это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните. 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Spotify, это Эйво Макс, Бригадю на Европе Плюс, 7.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Ну давай.
1: Давай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
0: Нос чешется что-то. Хорошим новостям, видимо.
1: К пятнице. В Австралии решили совместить пинг-понг и падл.
0: Угу.
1: Оба вида спорта классно.
0: Падл-понг?
1: Падл-понг. Или ну, они, кстати, вроде не назвали его никак. Можно предложить свое название.
0: Угу.
1: Стол для пинг-понга ставят в такой прозрачный бокс. Вы знаешь, как падл занимают в боксах? Занимаются?
0: Да, да.
1: Вот то же самое, только вот бокс поменьше, там стол стоит, ты играешь, и получается, что твой мячик еще может отскакивать от стенок вашего а-ля корта, да?
0: Ракетки, скажи, их увеличили, надеюсь? Ну, чтобы удобнее было
1: играть. Ну, нет, они небольшие. Я присматривалась, ты знаешь, я не сильно разбираюсь в ракетках для пинг-понга и падла, но нет, вроде для пинг-понга они все-таки.
0: А вид спорта все еще остается для меня сложновато.
1: Да, но по задумке автора и организатора вот такого спорта, он должен быть, во-первых, более динамичным, а во-вторых, более дешевым, потому что вот эти кортики, они небольшие, и, следовательно, аренда будет дешевле.
0: Да.
1: Ну, нам такое нравится. И самое главное, тебе не нужно иметь так много друзей, достаточно одного друга.
0: Это да. Ну, в целом, как и при классической игре в пинг-понг. Но, но интересно, станет дешевле, да? Ну, с учетом, что есть теперь прозрачные стены.
1: Дешевле, чем падл. Ну, не дешевле, чем пинг-понг.
0: А, все. Я понял. Потому что что же за пинг-понг там такой?
1: Дешевле, чем падл, да.
0: Хорошо. Ну, ладно, молодцы.
1: Молодцы, да.
0: Молодцы.
1: В Штатах тревожные родители начали арендовывать специальных мам. Значит, мама. Ну, по факту, я считаю, что это как нянька, только для взрослого человека. Ну, мама. Назовем это правильно, как они это и называют.
0: Для взрослого человека?
1: Для взрослого, тогда для студентиков.
0: Тогда назови не мама.
1: Мама. Да, ну вот предположим, у тебя есть ребенок, представим?
0: Да?
1: И это подросток, который уезжает в университет в другой штат.
0: Сразу?
1: Сразу, да.
0: И сразу в штат какой-то.
1: И сразу в штат,
0: да. Интересно.
1: Вот, а ты переживаешь, и ты нанимаешь вот этого человека, вот эту маму.
0: Следить?
1: Нет, ее задача – варить супчик, если ребеночек простудится. Если ему нужно сходить к врачу, сходить с ним к врачу. Если ему нужно будет оплатить какую-то платежечку, то ты подскажешь, как это все сделать.
0: Ой, как хорошо, какой прекрасный способ.
1: Избавиться от неприятной работы?
0: Избавиться от неприятной работы, избавиться от личной жизни своего мальчуга. Гана.
1: Да, стоит такая услуга в месяц, вот минимальный пакет $500, максимальный 1600.
0: Так, ну продукты
1: входят. Но за 1600 я готова варить суп тоже. Кому угодно. Да.
0: Серьезно?
1: Конечно. Ну не часто, только на
0: болеет. Но ты, кстати, на работу никогда не приносила что-нибудь?
1: Суп?
0: Ну да.
1: А
0: сможешь?
1: Суп?
0: Да.
1: Ну, давай принесу
0: вот
1: суп.
0: Мы и выяснили слово триггер. Суп? Что? Суп? Я ничего не понимаю.
1: Я люблю супчики.
0: Но я знаю, что, ну, по крайней мере, по твоим рассказам,
1: я люблю
0: ты
1: супы,
0: делаешь
1: да.
0: это выдающимся способом.
1: Ну, нормальным способом, обычным.
0: Ну, ладно, что ты сейчас? Конечно, за эфиром-то такой суп при
1: да
0: всех.
1: Да я никогда так не говорила.
0: Да, ну, Лех, скажи. Да.
1: Говорила? Да. Ну, ладно.
0: Ну,
1: говорила и говорила. Ну, что вы начинаете? Ну, все, давай, пока.
0: Спасибо. Давай, пока. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: Половина восьмого в Москве. Гороскоп на четверг, 17 сентября.
1: Умные встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно.
0: Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы.
1: Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше.
0: Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее.
1: Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи.
0: Девы, если нам кажется, что пора что-то менять в жизни, то нам не кажется.
1: Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй.
0: Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос.
1: А стрельцы, сегодня все пойдут на поводу у вас.
0: Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня.
1: Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократить до минимума.
0: Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе.

0: Take Me There — это Дати. Очень красивый, нежный голос грузинского исполнителя. Да?
1: Да.
0: Я относительно недавно узнал. Круто, круто звучит. 7:33 в Москве. У нас впереди.
1: Первая мысль. Да, сегодня играет Вэл.
0: Все тоже верно пока что.
1: Угу.
0: Есть что еще сказать?
1: Да.
0: Нет? Ну, скажите вы, ребята. Звоните.
2: 7-4-5 6-5 6-5. Код Москвы 4-9-5.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
7: Почему сразу сам топай?
8: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
3: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
9: Реклама.
3: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
13: С днем города, любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
14: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
15: Внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей до конца сентября у официального дилера «Тэнк Агат» Ростов-на-Дону. Подробности по телефону 30 50 500, код города 863.
16: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум». С учетом выгоды по трейдин, лояльному трейдин и прямой выгоды. Не оферта.
17: Агат. Покупай выгодно.
18: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
19: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7 часов 40 минут в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
2: Махмуд.
1: Махмуд, хорошо.
0: Махмуд. Очень приятно. Где ты живешь?
2: В Крыму, город Судак.
0: О,
1: знаем.
0: Как хорошо. Махмуд, у тебя такой, знаешь, голос широкий с точки зрения какого-то обаяния, приятности. Ты как будто бы либо на пляж собрался, либо уже вернулся.
2: Нет, мы просто жаркие, солнечные.
0: Ой,
1: хорошо.
0: Ой, хорошо. Ну,
1: выезжаем. Намек полный, выезжаем.
0: Понятно. Доиграем потом, Махмуд. Адрес. Махмуд, мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Я сейчас убегу, Вика все расскажет.
1: Да.
0: А вернет меня как?
1: Ну, нас с тобой часто спрашивают, вот во сколько мы встаем. Вот я записала наш ответ на этот вопрос.
0: Спасибо. Махмуд, удачи.
1: Махмуд, 5 фразочек у меня есть. Ну, конечно же, окончание я им не придумала, потому что ты это сделаешь. И если мысль совпадет у тебя с Вэллом, то все, победа твоя, с меня подарки. Попробуем?
2: Поехали.
1: Поехали. До пляжа от отеля идти...
2: 5 минут.
1: Угу. У меня телефон такого цвета.
2: Черный.
1: Угу. В Австралии сейчас сезон...
2: дождей.
1: Угу. Нам надо пройти по улице...
2: Ленина.
1: Ну и последнее. Новый...
2: год.
1: Угу. Чудесно. Сейчас возвращаем Вэлла.
3: Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра.
1: Вот
0: очень,
1: вот.
0: Очень похоже, и как и положено, у нас ни одного правильного ответа.
1: Да. Ну что сказать, Махмуд молодец, я уверена, что победа будет.
0: Уверена?
1: Ну да, у меня есть несколько уверенностей.
0: Амбициозно, погнали.
1: Да. До пляжа от отеля идти?
0: Минут 10. 5.
1: Ну вот, и меньше шансов стало. 5.
0: 5?
1: Да.
0: Ну, видишь, я не доплатил за первую линию.
1: Хорошо. У меня телефон такого цвета.
0: Смотря с какой стороны посмотреть.
1: Ну, ты выбирай любую.
0: Ну, чё, родной?
1: Да. Да, уже одна победа есть, хорошо.
0: Так, Махмуд, уже нормально, уже подарочек есть.
1: В Австралии сейчас сезон...
0: дождей.
1: Да. А где целом? Крокодилов, акул, змей, пауков?
0: Какая разница, кто проверит?
1: Угу. Нам надо пройти по улице.
0: Ну, я скажу, что первое – Вязов.
1: Почему?
0: Ну, потому что... Ну, ты что, кошмар на улице
1: я
0: Вязов?
1: Я поняла, да. Но ну, реально пришла первая в голову такая улица?
0: Вот такая голова.
1: А как же Ленина?
0: И Ленина тоже.
1: Хорошо, ладно. Ну, и последнее – новый...
0: год.
1: Да. Я же говорила, шансы большие.
0: Махмуд, ну команда. Адрес высылай теперь.
1: Мы туда пришлем подарки.
0: Махмуд, ты здесь?
2: Да, я слышу вас.
0: Но адрес вам я не скажу.
1: Может быть, Махмуд расстроился, что ты не везде совпал?
0: Но сейчас, думаю, настроение станет получше. Лови подарок.

0: Напарник, лови свитшот, честно заработанный. Поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Спасибо, спасибо, спасибо.
1: Звони нам еще.
0: И хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
2: И вам удачного дня.

0: тела.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель в бригаде Уны. Европе Плюс 7:47 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором, ну не сказать, что прям философия, но бывают же такие вещи, от которых ты стремительно отказываешься. Говоришь, нет, не для меня. Нет, нет, я не готов, я не буду. Но обстоятельства, быть может, даже...
0: Выставляют тебя?
1: Обстоятельства заставляют. Ну вот, например, те, кто там до 30, до 40 лет не сдавал на права. А потом
0: да.
1: Хоп!
0: И как сдали.
1: И как сдали. И ну как да. Стоит машина в гараже.
0: Не, ну вот у меня посудомойка. Я вот не понимала. Думаю, да ладно, я люблю, в принципе, мыть посудомойку. Ой, посудомойку. Посуду люблю мыть, поэтому она вроде как не нужна, место занимает. Но когда у тебя появляется посудомойка... Ты понимаешь, что жизнь стала другой.
1: Да, а желание мыть-то осталось, поэтому посудомойку приходится мыть.
0: Да.
1: Говорите спасибо. Расскажите, от чего вы долго отказывались, не принимали в свою жизнь, а потом, как согласились, теперь жизнь не представляете без этого?
0: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
1: Либо отправляйте в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте», мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторрус».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:54 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем, от чего вы долгое время отказывались, а потом приняли это в свою жизнь и теперь отказаться от этого не можете.
2: Слушаем.
1: Да, внимание.
3: Привет, ребята. Я долго не принимала в свою жизнь сушильную машину. Я все думала, что она портит вещи, что там все сразу скукожится до размера кукольных свитеров. Но нет, это оказалось вот мега удобно и максимум комфортно.
2: Я очень хочу сушильную машину.
1: Правда?
2: Да, да, меня раздражают вот эти вещи, которые сохнут.
1: Мокрые вещи,
2: да, раздражают. Ну, как я понимаю, там действительно надо ее знать, и она что-то может испортить.
1: Ну да, да, да, надо знать.
2: Ну и стиралка, и я могу испортить, мы все можем что-то испортить.
1: А стиралка есть у тебя?
2: Да.
1: Ну это хорошо, ну видишь, ты уже используешь инновации. Еще?
4: Сушильная машина – это что-то невероятное. Белье не надо развешивать, не надо гладить. Она собирает всю пыль, всю кошачью шерсть. Это просто, ну, находка, и я не знаю, как без нее жила раньше.
1: Внимание на лицо Вики, если кто-то смотрит трансляцию, пожалуйста.
2: Кошачью шерсть.
1: Да, да, да.
2: Она забирает кошачью шерсть. А куда? А что делать дальше? Вяжет свитер из нее?
1: Да.
2: Вау.
1: Обрати внимание, на улицах, ну, никто же свитер не покупает на все время, как-то вышли из моды. А ты видишь человека в свитере? Сушилка. А спонсор саундчека – всесушилки.рф. Дальше.
5: Привет, бригада У. А я фотограф, на несколько лет забросила фотографию, а сегодня проснулась и поняла, что жить без нее не могу. И прямо сейчас еду в Москву за новым фотиком.
1: Молодец,
2: кайф.
1: Звучит как ром-ком какой-то.
2: Поздравляем тебя.
1: Ну и финальное сообщение тоже, я бы сказал, это важное заявление.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Мне в детстве всегда предлагали надеть тапочки в доме, но я кричала, что я не буду их надевать. Буду надевать только носки, ходить только в них. Но сейчас я купила себе тапочки и хожу только в них. И вообще не представляю теперь жизнь без них. Вот так, обычные домашние тапочки.
1: Ну скажу так, обувь — это в целом круто.
2: Прикольно.

0: It's my life, это Бон Джови в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Меньше суток остается до старта выборов в Госдуму. Цены на съемное жилье начали падать впервые за 6 лет. И панировку в общепите хотят запретить. Далее подробности. Меньше суток остается до старта выборов в Госдуму. Завтра в России начинается трехдневное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента. Россияне смогут проголосовать как очно, придя на свой избирательный участок, так и через интернет. Участки для голосования также откроются для россиян за рубежом. Все участники электронного голосования смогут принять участие в традиционной лотерее под названием «Миллион призов». Выигранные деньги можно будет потратить на свое усмотрение или направить на благотворительность. Цены на аренду жилья в России впервые с 2020 года начали снижаться. Эксперты рынка рассказали, что в сентябре по сравнению с прошлым годом средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упала на 1,7% до 31 тысячи и почти 39 тысяч соответственно. До этого наблюдался цикл роста. За 2025 год он составил 10%, а 2024 год был рекордным. Средние ставки аренды квартир тогда выросли на 35,5%. Сильнее всего подешевел съем жилья в Краснодаре и Казани – около 10%. При этом в Москве отмечен незначительный рост – чуть больше, чем на 1%. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. Запуск прошел штатно, все системы работают в норме. К Международной космической станции, где сейчас работают наши Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, а также астронавты США и Франции, корабль пристыкуется в субботу. «Прогресс» доставит больше 2,5 тонн полезного груза. Это 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы, а также больше тонны продуктов питания, включая свежие овощи и фрукты. Кстати, стартовая масса «Прогресса» составляет больше 7 тонн. В России предложили ограничить использование панировки в общепите. Соответствующие инициативы общественники обратились в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панированных продуктов в заведениях, ограничить их использование в детском питании. Вместо жарки авторы инициативы предложили использовать запекание в духовках или приготовление с помощью конвекции. Это должно сократить количество масла в готовой продукции и снизить температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 17 копеек. Евро тоже похудел 97 рублей 13 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Продолжается у нас последняя неделя.
1: Подготовки к живому завтраку уже 25 сентября. Мы вас ждем в ВК-стадиум в 7 утра, даже раньше. Приходите, пожалуйста.
0: Ну, давай же будем предельно откровенны. Это прям не последняя неделя подготовки. Ну, в понедельник начнем еще готовиться.
1: Ну, да.
0: А вторник, среда, четверг.
1: Ну, последние недели подготовки, все правильно.
0: А, одни недели.
1: Ну ладно.
0: Хорошо. Это мы к чему? Что на этой неделе...
1: Отгадайте, кто из нас дева.
0: Ну, просто говори правильно, и все. У нас звонки через часик появятся здесь.
1: Это что?
0: Черт. Годы работы над эмоциональной атмосферой коллектива рухнули.
1: Рухнули за одно мгновение. Я же не виновата, что ты решил так сделать с утра. Это твой выбор.
0: Впервые жалею, что работаем не в вечернем шоу.
1: Что?
0: Не, мы с тобой. Ну, ты говоришь с утра. Я думаю, ну, если бы работали в вечернем шоу...
1: Ты закапываешься. Ты давай аккуратнее.
0: Реклама, музыку, что? Что-нибудь включите уже.
1: Да, а ты Леху не подговаривай. Леха на моей стороне.
0: И внезапно программа прервалась.
1: Выключи ему микрофон.
0: Как, знаешь, в фильмах про постапокалипсис какой-нибудь.
1: Да.
0: Вообще, мысль-то хорошую хотел сказать, что у нас вот через час звонки придет.
1: Хорошо, я рада.
0: Артист живого завтрака. Классно поболтаем, весело проведем время, если успеем помириться до того, как звонки придет.
1: А мы не ругались. Это твой выбор.
0: Вот, планшет еще хочется подарить.
1: О, кстати, у нас есть планшет, реально. Хотите планшет?
0: Фух, отвлеклась. Хотите? Пожалуйста, скажите, что да. Если хотите...
1: Звоните. 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди невероятно, но в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Marshmallow и Portugal The Man бригаде на Европе Плюс. 8.07. Пока мы ждем, невероятно, но. Угу. Давай музыкально путешествовать чартером бригаду. Добро пожаловать на рейс, между прочим.
1: Хорошо. Куда летим?
0: Летим у нас... Ну, мы знаем, да? Что нашим чартерам вообще без пересадок летать. Угу. Но даже несмотря на этот факт, лететь нужно долго.
1: Серьезно?
0: Да, будут кормить раза два, может, даже три.
1: Ого.
0: Да. Все, угадывай, куда летим.
1: Раза два, три. Малайзия?
0: Нет. Тогда еще четыре раза кормить будут.
1: Четыре раза будут кормить?
0: Ну, думаю,
1: дальше
0: да.
1: Малайзия летим? Новая Зеландия?
0: Да.
1: Ну, все, хорошо.
0: А Новая Зеландия дальше Малайзия?
1: Ну, как бы да, я думаю, да.
0: Хорошо, что мы уверены.
1: Ну, как бы немножко в другую сторону, но вот я думаю, что лететь дольше
0: мы
1: будет.
0: Мы сначала в сторону Малайзии полетели, а потом развернулись, поэтому
1: конечно,
0: долго.
1: Да.
0: А в Новой Зеландии в чартах Fisher и Tones and I с треком Favor.
2: Чартер бригады У. He said, tell me a story.

0: Невероятно, но в бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве, невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю я планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да-да-да.
3: Коль, а ты откуда?
4: Я из Питера.
2: Из Питера.
3: Но я чувствую, что у Коли большие шансы, поэтому Коля.
2: Чувствуешь?
3: Да, конечно.
2: Хорошо. Николай, у Вики чутье, конечно, что надо. Коль, прямо сейчас мы тебе представим два научных открытия. Одно открытие – чистейшая правда, кристальная правда, а другое…
3: Другое мы придумали.
2: Неприкрытая ложь, просто ужас.
3: Вот ваша, твоя, Коль, ваша, да, Коль, твоя задача – понять, где правда, где неправда. Вот если правильно определишь, тогда с наш планшет, хорошо?
4: Хорошо.
2: Коля, удачи, начнем.
4: Я готов, ага.
2: Итак, первое открытие. Изобретатели представили расческу, которая при каждом расчесывании волос не только распутывает их, но и считывает энергетические импульсы головы. Затем встроенный чип переводит эти импульсы на 10 языков.
3: Интересная расческа.
2: Да, да.
3: А у меня такой факт. Инженеры создали промышленного робота Руку. Это такой мощный манипулятор, который может поднимать тяжелые детали вместо целой бригады рабочих. Вот как думаешь, где правда, где нет?
2: Коля.
4: Ну, мне кажется, второй факт более реальный.
2: Более реальный?
3: Ты не веришь в расческу?
2: Не хотел бы, чтобы после того, как расчесаться, сразу хоп, все твои мысли на 10 языков.
4: Ну, не на 10 языков.
2: Не на 10, хорошо. Коль, ну, получается, правда, да?
4: Yeah.
3: Ты молодец.
2: Промышленный манипулятор с полностью российским обеспечением – это реальная разработка ребят из Уфимского государственного нефтяного технического университета по программе «Приоритет 2030». Просто красавчики.
3: Коля, молодец. А теперь новенький планшет твой.
2: Поздравляем.
4: Благодарю, ребят. Спасибо. Всем привет.
2: Коль, ну после того, как мы сблизились…
3: Давай разработаем вместе эту расческу.
2: Обсудим за эфиром. Коль, звони еще и Питеру привет передавай. Счастливо.
3: Пока.
4: Пока-пока.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
5: Невероятно, но… В бригаде У.

0: Мысли о теме белорусских артист живого завтрака уже через 8 дней.
1: Да, 25 сентября.
0: Ну и смотри, у нас только что тема белорусских прозвучала.
1: Угу.
0: Вчера у нас была Айова.
1: Да, а завтра Лирик будет в гостях.
0: А завтра Лирик.
1: Какой-то получается...
0: Везде белорусы.
1: Белорусская комбо.
0: Так и в фактовом зале у нас сегодня Беларусь.
1: Совпадение?
0: Кое-что расскажем здесь, бригаде У на Европе плюс.
2: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 612 656 837.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
8: Не завелось? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером Джейку. Не покупайте автомобиль, если еще не испытали Джейку на тест-драйве в Триа Моторс на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере Джейку. Вам останется только выбрать свой неповторимый Джейку в Триа Моторс на Текучево 350А.
12: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
13: Больше хитов, больше музыки.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Доминик Файк, Бригаде Уны, Европе Плюс, 8.23 Москвы, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр. Прекрасная тема сегодня, Беларусь.
0: Спасибо. Нам слушатель написал.
1: Что написал?
0: Узнав, что мы вчера тему такую выбрали, что, ребят, поздравьте, пожалуйста, Беларусь сегодня отмечается День народного единства. Поздравляем.
1: Серьезно?
0: Ребята, да, поздравляем.
1: Ну, смотри, как все совпало.
0: Да. Так, ну что, рассказывай.
1: Да, расскажу, в свое время я рассказывала уже про БелАЗ, да, мне очень нравится БелАЗ, ты мне прорекламировал в свое время.
0: Да, кому же он не нравится.
1: Я впечатлилась. Я вот долго думала, о чем сегодня рассказать, и вспомнила, что есть прекрасная спортсменка, теннисистка Арина Соболенко, которая в последнее время часто бывает в новостях, она такая ярко харизматичная, очень, очень интересная.
0: Да.
1: Интересная девушка. И, я не знаю, ты наблюдала эту историю или нет, она недавно получила предложение руки и сердца.
0: Нет, не знаю.
1: Но она долго, долго его ждала, очень открыто намекала.
0: Молодец,
1: на всех соревнованиях, пресс-конференциях она намекала своему любимому Георгиусу. Георгиус! Ла-ла-ла!
0: Единственный спортсмен, который: так, хватит об игре, давайте про личную жизнь.
1: Да, и вот представь, что ты вот девушка, ты очень ждешь этого предложения, да, и медийная девушка. И тут все случается, но не совсем так, как ты предполагаешь. Объясню. Георгиус подготовил, он арендовал красивый дом, устроил романтическую обстановку и попросил команду Арины ее туда затащить, так сказать. Завести, чтобы это был сюрприз.
0: Наручники были лишние, правда?
1: Да. Арине сказали, что будет какая-то важная встреча, поэтому оденься красиво. Но Арина говорит: я была после двух тренировок и после массажа. У нее на лице был
0: след
1: от... Ну вот она у косметолога была, и там, видимо, был массаж, да. След от массажного стола. Это выглядит не очень. Красное лицо, вот этот ободок.
0: Но, с другой стороны, выделяет выдающиеся черты лица.
1: Да, она говорит: я сделала какую-то дурацкую косичку, даже не стала краситься. Говорит, хоть бы кто-нибудь мне сказал, хотя бы накрасить тушью. Ну и все, она пошла, и говорит: и тут я вижу Георгиуса, понимаю, что происходит, начинаю плакать от счастья и от ужаса того, как я выгляжу. И вдруг из-за кустов вылезают видеографы, фотографы. Ну, потому что Георгиус постарался, это же важный момент.
0: Да.
1: И она подходит к фотографу и говорит: делай, что хочешь. Но фоткай так, чтобы лица было не видно. И если посмотреть, я выложила фотографию, там у нее все фотографии такие со спины. Или, знаешь, она лицом закрывает, рукой закрывает лицо. В общем, счастливый момент, но немножечко не в таком виде, как она хотела.
0: Ну, Арина молодец. Сориентировалась.
1: Да, она реально еще в сланцах. Сланцы, джинсы, футболка обычно. Ну, хотя бы чистая футболка, хорошо.
0: Ну да, жаль, что возле этого дома арендованного были кусты, так хотя бы она бы сразу увидела.
1: Еще там все в цветах, реально.
0: Так, у меня другой интересный факт, связанный с Беларусью. Ты знала, что Беларусь называют голубоглазой красавицей?
1: Нет.
0: Вот, я тоже не знал, и теперь исключительно так буду называть. Дело в том, что когда-то растаявший древний ледник оставил там после себя около 11 тысяч красивейших озер. Невероятное количество, все они прекрасные. Но вот в частности на Асвейском озере есть уникальный дрейфующий остров, который называется Хозяин.
1: Красиво.
0: Хозяин. Хозяин не прикреплен ко дну, не прикреплен к поликлинике, вообще независимый хозяин, поэтому относится к редчайшему мигрирующему типу островов. И исключительно под действием ветра хозяин, так нравится название острова, может дрейфовать по поверхности воды со скоростью до 1,5 км/ч.
1: Удивительно.
0: Распугивает рыбу, на счастье всем рыбакам. Такие факты. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, ну а впереди итоги.

0: Down, это Дива к бригаде У на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Сильно сложно было выбирать. Но судя по результатам. 52,5% всего у победителя.
1: Ого.
0: И сегодня победила голубоглазая красавица.
1: Поздравляю.
0: Мой факт. Спасибо. Ну, возможно, и твоя героиня тоже голубоглазая. На фотке, правда, незаметно. Так, давай мы поговорим завтра просто о спортсменах. Все что угодно. Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на четверг, 17 сентября, Овны. Встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно.
1: Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы.
0: Вики, близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше.
1: Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее.
0: Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи.
1: Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, это вам не кажется.
0: Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй.
1: Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мыслей перебить ваш внутренний голос.
0: Стрельцы, сегодня все пойдут у вас на поводу.
1: Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня.
0: Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократите до минимума.
1: Рыба, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе.

0: Бас Блю, бригадюны, Европе Плюс, 8.35 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором Вики прям по внешнему виду видно, что усердно готовилась. Голову не поднимала последние 13 секунд. Это
1: да.
0: Значит, большой пласт информации был переработан.
1: Будем отгадывать фильмы.
0: Отгадывать фильмы.
1: Да.
0: Хорошо. Впереди Трули Муви.
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
8: С днем города! Любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Go Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Для тех, кто слушает фильмы.
1: 8:42 в Москве. Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Доброе утро.
3: Доброе.
5: Привет.
1: Привет, ребята. Как кого зовут?
4: Меня зовут Юрий.
5: Меня зовут Марина, я из Санкт-Петербурга.
3: Привет, Марин.
1: Марина из Санкт-Петербурга, да?
5: Да.
1: Ага. Юр, а ты где живешь?
4: Меня зовут Юрий, я из Орла.
3: Хорошо,
4: из Орла.
3: Хорошо.
1: Прекрасно. Юр, есть у тебя знакомые,
4: да.
1: Марины знакомые, есть тебе какие-нибудь? Хоть кто-нибудь?
4: Нет.
1: Нет?
3: Ну как нет?
1: Я
3: вот есть
1: тебя.
3: Марина.
1: Марина из Санкт-Петербурга. Марин. А вот Юра у тебя какой-нибудь есть знакомый? Может, близкий друг?
5: Ну, прям друзей нету, но в телефонной книжке наверняка кто-нибудь найдется.
3: Ну, у нас теперь есть для тебя Юра.
1: Поздравляю тебя с Юрой, получается.
5: Да.
1: Ребята, да начнется Трули Муви.
5: Юра еще орел.
1: Да начнется разгадывание фильмов по саундтрекам.
3: Да, буду включать вам классные треки. Ваша задача послушать, как только поймете, сразу не ждите сигнала, говорите, откуда это.
1: Да, играем до 2 баллов. Юра, Марина, удачи. Погнали.

0: все, понял, понял, понял. Но не из-за трека, а из-за пантомимы Вики. Значит, название этого фильма «Исчислительное».
1: Там разные были, да, названия фильмов.
0: Каждая часть — это новое «Исчислительное».
1: Да.
0: Одно
2: осталось... «Один с друзей ушел».
1: Да, молодец. Молодец.
0: Да, Юра. Ну, орел, а?
1: Ну, давайте.
0: О, неожиданно. Это приятно. Погнали.
1: Классно. Пробуем. Тоже тут числительные.
0: Числительные? Есть карточная игра такая? Нет.
3: Покер.
0: Да, там, значит, одно числительное, а другое то, в чем разбираются колористы.
2: В краске?
1: Нет, ну цвет какой-то там есть. Цвет и его оттенки, я бы сказала.
3: 50 оттенков
1: серого. Да, молодец. Так, вот сейчас будет сложное.
0: А, то есть до этого было легко.
1: Ну да. Но очень классный трек, поэтому послушай.
0: Вперед. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy. Made friends with the floor. Two for one, you know a bitch. Кстати, Юра.

0: Название фильма – это прямо олицетворение названия твоего города.
1: Да, да. Там Харли Квинн снималась.
0: Угу.
1: Ну, как снималась?
0: Ну вот смотрите, Марина, Юра, орел – это кто? Это кто, орел?
2: Птица.
0: Да, а какая?
2: Хищная птица.
0: А если их много?
1: А, подожди, Марина, по-моему, сказала. Марина, что ты сказала?
2: Хищные птицы.
0: Да,
2: птицы.
0: Да.
3: Ну, я тоже сказал.
0: И Юра сказал, и Марина сказала.
2: Не, я первая сказала сразу.
3: Вы сказали хищная птица, я сказал хищные птицы. Неправильно.
0: Не-не, разбирайтесь, разбирайтесь. Давайте, чтобы ответственность была на вас, не на нас.
1: Не, все, победили все.
3: Я считаю, что дружба победила.
0: Молодец.
2: Да, я тоже за дружбу.
0: Победная ничья, ребята. Встречайте подарок.

0: свитшоту каждому. Поздравляю.
1: Ура, ура, ура, ура. Спасибо, спасибо большое.
0: Ребятки, хорошего вам дня. Звоните обязательно еще. Счастливо.
1: Да, и вам также. Спасибо, всего доброго.
2: Пока. До свидания.

0: Beyoncé и Tried, это Нелли Фуртадо, Бригаде У на Европе Плюс, 8:49 в Москве, у нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем то, от чего вечно отказывались, потом попробовали, а потом согласились на это и теперь не можете жизнь представить без этого. Поэтому, господа огородники, призываем вас.
1: И не только огородники.
0: Наверняка же, да, ну вот. Я как будто бы... Вот Лёха говорит, что уже созрел.
1: Для дачи? Я тоже созрела. Но ты знаешь, что проблема не только в том, чтобы созреть морально.
0: Купить. То есть, согласен, есть проблема.
1: Есть некая, да.
0: Ещё ухаживать нужно. Расскажите, пожалуйста, в виде голосовых.
1: Отправляйте их на наш сайт europaplus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве, сегодня саундчеки. Вы рассказываете, от чего долго отказывались, а потом согласились, теперь жизни не можете без этого представить.
2: Слушаем.
1: Например.
3: Всем привет. А я до 30 лет, живя на Дальнем Востоке, терпеть не могла икру. Даже смотреть на нее было неприятно. Зато сейчас бутерброд с хлебушком, маслом и икрой – лучшее начало завтрака.
2: Как Леша голос изменил, да, наш звукореж?
1: Наш-то звукореж, да, он, по-моему, до сих пор не любит.
2: Да. А, значит, это не он, да?
1: Не-не-не.
2: Сестра?
1: Либо он, но врет. Ну, там много вариантов есть. Давайте послушаем дальше.
4: Привет, бригада У. Раньше я отказывалась от кинзы. Это была невкусная, мыльная на вкус трава. А теперь ни один мой салатик не обходится без этой замечательной зеленушки.
1: Смотри, какая теперь это вкусная, мыльная на вкус трава.
2: Я да? люблю кинзу.
1: Да?
2: Но она на любителя, да, не всем нравится.
1: А был период, когда не любила?
2: Да, наверное, был.
1: Наверное?
2: Наверное, да. Но не то чтобы, знаешь, я так часто в жизни сталкиваюсь с кинзой.
1: Ну ладно, допустим. Финальное сообщение.
5: Доброе утро, бригада У. А я очень долго откладывала рождение ребенка. Мне казалось, они такие шумные, такие... И потом я родила дочь, потом я родила сына, потом я родила еще сына. И теперь, да, жизнь моя больше не будет прежней. Безудержное веселье каждый день.
1: И теперь, да, родила троих, проверила. Правда, шумные, да?
0: Бригада!

0: смотри, ну артист, а, ну артист живого завтрака в бригаде У на Европе Плюс. Лирик аутентичная, красивая.
1: Да, кстати, Лирик завтра у нас в гостях.
0: Да, а мы продолжаем. Всем доброе утро.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
3: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Госдуме предложили компенсировать аренду жилья для студентов. В Ростове могут убрать часть парковок и расширить платную зону. И обиженные россиянки рассказали, как мстят партнерам. Подробности далее. В Госдуме заявили о необходимости ввести компенсацию стоимости аренды жилья для иногородних студентов, которым не досталось места в общежитии. По словам депутатов, если студенту официально отказали в предоставлении места в общежитии за их отсутствие, у его семьи должно возникать право на компенсацию аренды. Парламентарии также отметили, что размер компенсации следует устанавливать с учетом стоимости аренды в конкретном регионе. Для студента на бюджетном месте это может быть отдельная выплата, а для платника – компенсация аренды либо снижение стоимости обучения. В Ростове при ремонте улиц могут ликвидировать часть парковочных мест. Одновременно с этим власти обсуждают расширение зоны платных парковок. Изменения уже затронули Ворошиловский проспект, где убирают парковочные карманы и расширяют тротуары. Новые парковки будут появляться там, где после проведения работы останется возможность обеспечить нормативную ширину тротуара. Для остальных парковочных пространств на Ворошиловском проспекте предусмотрен платный режим. Повышать действующие тарифы на платную парковку при этом не планируют. С начала нового учебного года в Ростовской области 21 педагог приступил к работе в сельских школах. Все они прошли конкурсный отбор и стали участниками проекта «Земский учитель». И теперь получат федеральный грант и выплату из областного бюджета. Педагоги трудоустроены в школах Аксайского, Тубовского, Зерноградского, Константиновского, Морозовского, Никлиновского и Цемлянского районов, а также в городах Аксай, Морозовск и Цемлянск. Всего с момента запуска программы в 2020 году в область привлечено 180 учителей. Около трети россиянок намеренно портили еду партнера из-за обиды. При этом 38% из них признали, что добавляли в блюдо ингредиент, который мужчина не любит. Треть женщин пересаливали еду, а 20% делали ее острее. Как показал опрос, чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. В исследовании также отмечается, что 37% россиянок стали выражать обиду через еду после того, как увидели подобное в сериалах и фильмах. Четверть опрошенных делали это по собственному желанию, 20% подглядели идею у подруг. В конце выпуска о курсе валюты, о погоде на сегодня. Доллар 84 рубля 17 копеек, единоевропейская валюта 97 рублей 13 копеек. В Ростове 17 тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и плюс 22 градуса. Далее на Европе Плюс, бригада У.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:05 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Вот помните, еще час назад, даже 2 часа назад, ну и час, и 2 часа назад мы обещали, что звонки появятся у нас в эфире.
1: Обещали.
0: Мы слов на ветер не бросаем, он появится у нас совсем скоро. Ну пробки. Но ничего, с другой-то стороны, в преддверии живого завтрака нужно, ну, потратить все возможности задерживаться, чтобы на живой завтрак приехать. У нас большая команда. Каждый наш коллега поедет по домам будить артистов, чтобы точно все вышли вовремя.
1: Да, совсем скоро звонки появятся у нас тут в эфире. Ну, а мы продолжаем готовиться к живому завтраку очень активно. И в следующую пятницу ждем вас в ВК-стадиум. В 7 утра стартуем.
0: Там будет и звонки, там будет Айова.
1: Лирик.
0: By India.
1: Тима Белорусских.
0: И Богдан Медведев с первыми гастролями в Россию сразу на живой завтрак. Поэтому мы ждем живой завтрак, мы ждем Звонкова, ну и послушаем Звонкова здесь, бригаде У на Европе+.

0: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 9 минут в Москве. Бригада «У» на Европе Плюс продолжается. Угу. Продолжаем ждать Звонкова. Да. Ну, ты знаешь, с другой стороны, да, вот, когда ты приходишь к чужим людям, ты переживаешь, сильно заранее приходишь. А как к своим можно же опоздать?
2: Ну, приятно, что мы свои.
1: Да, я же умею подмечать плюсы в любой ситуации.
2: Конечно, конечно, да.
1: Но еще один плюс, зато мы можем спокойненько послушать трек, который снова стал хитовым.
2: А трек-то какой? Да. Эх, какой, ребят, какой? Если вы собираетесь сейчас в отпуск, то обязательно, значит, берите этот трек и снимайте безудержное и неприличное веселье под него.
1: И неприличное, и безудержное? Mm-hmm, mm-hmm. И в одном предложении?
2: Да, все вместе.
1: Ну, пожалуйста, ловите. Боб Синклар, Rock This Party.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
3: Бригада У. Снова хитово.

0: Всем доброе утро, друзья.
1: Звонки здесь.
0: Так вздохнул.
1: Ой, хорошо.
2: Скажи, ты оценил наш танец?
0: Оценил.
2: Вот когда ты заходил, мы танцевали.
0: Это было очень приятно, это было зажигательно.
1: А ты была готова бы к откровенному ответу? Когда приходит гость, он же не может сказать, оценил. Но лучше бы без танца в следующий раз.
0: Не, было вообще прям супер классно.
2: Мы с Андреем хорошо общаемся.
0: Тут раз танец такой приятный, так что супер.
1: Андрей, очень рада тебя здесь видеть.
0: Взаимно.
1: Очень классно, что с нами здесь. Через 8 дней живой завтрак.
0: Да.
1: Через 8 дней живой завтрак.
0: Да,
1: представляешь?
0: 8 дней.
1: Осталось 8
0: всего 8 дней.
2: Готовишься ты уже морально так рано встать?
0: Готовлюсь морально. Но, знаешь, на самом деле, когда я первый раз вообще, вот я же выступал уже
2: на
0: завтраке, я, честно говоря, не ожидал, что в столь раннее время будет столько народу, будет такая энергетика, как будто это не 7 утра, а это уже типа ночь, прям такая классная тусовка. Поэтому я в предвкушении, я думаю, что будет в этот раз также супер, и мне не обломно встать в 7, прям, я прям буду заряженный.
1: 100%. А вот скажи, у тебя, кстати, вчера была здесь Катя Айова,
0: да.
1: Она тоже будет выступать на живом завтраке, и мы очень хорошо, что встретились с ней заранее, потому что она знала, что она будет выступать на живом завтраке, но она только в эфире поняла, что это реально
0: 7 утра. Я сначала тоже думал, что это шутка, но
2: это не шутка.
0: Это здорово, что так вот рано вы можете собрать такое количество людей. Вообще живой завтрак супер.
1: А ты вообще утренний человек или все-таки будешь...
0: Ночной, конечно.
1: Ночной?
0: Я думаю, что все артисты все-таки ночные люди.
2: Не, мне кажется, не все.
0: Большинство.
1: Но мы с тобой артисты, ну как сказать, ну такие...
2: Жаворонки.
0: Да. У меня был период, когда я работал утром, наоборот, типа там с 10, наоборот, до 6. А сейчас она все-таки я перешел опять на вечер. Вот вечер, ночь, вот ухожу туда.
2: Хорошо, тогда ты будешь сразу с ночи, так сказать, выезжать на живой завтрак. Или ты все-таки заснешься,
0: проснешься? Нет, я думаю, что я посплю. Я прям пораньше лягу все-таки, чтобы как-то петь можно было.
1: Скажи, если бы не мы, твои любимые коллеги с Европа Плюс, до скольки бы ты сегодня поспал? Обычно во сколько просыпаешься?
0: Ну, я стараюсь вставать где-то в 10.
2: Нормально,
0: кстати. То есть не так все плохо,
2: Ой, тут ты не соватый.
0: Ну, я как-то, в принципе... Ну, жалко спать все-таки так прям много спать.
1: Вы знаете, ну, раньше спал я в три часа, довольно.
0: Не, ну раньше вставал я где-то в 12. То есть такое было, потому что я прям поздно, там супер поздно ложился. Сейчас все-таки я стараюсь в 10 вставать как-то так.
1: Так, Андрей, у нас есть еще чуть больше 40 минут, чтобы обсудить твой стиль. Потому что, нет-нет, я просто беру и залипаю на твои видеоролики то, как ты одеваешься и то, как ты... Это делаешь.
2: Твои новые хиты, твои новые фиты.
1: Вообще, планы на будущее. В общем, обсудим все.
0: Давайте.
1: Ты готов к этой откровенной беседе?
0: Давайте.
1: Возможно, она поделит жизнь на то и после.
0: Ну ладно, что делать. Давайте, я готов.
1: Хорошо, вот с таким настроением продолжим здесь «Бригаде У» на Европе Плюс.
0: Ой, как в песне.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет. Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Камикин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
5: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогично емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: С днем города, любимый Ростов-на-Дону. В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103 783 204 86 05. Категория 6+.
8: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером Джей-Ку. Не покупайте автомобиль, если еще не испытали Джей-Ку на тест-драйве в Триа Моторс на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере Джей-Ку. Вам останется только выбрать свой неповторимый Джей-Ку в Триа Моторс на Текучево 350А.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: «Джунгли Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
13: Ура! А подарки будут?
12: Еще бы! Айпад, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник» — шоу для взрослых и детей. Праздничный торт 27 сентября с 12.00 в «Джунгли Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
14: Выборы.
15: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
3: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Night, это Naked и Portugal The Man, Бригаде У на Европе Плюс. 9:22 в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем Звонкий здесь. Андрей, доброе утро.
1: Всем доброе утро, друзья.
0: Так, ну, что хотелось бы обсудить? Во-первых...
2: Чудесный трек у тебя вышел буквально недавно. В конце августа, да?
1: Ты да, вот прям вот недавно вышел.
0: Вот мы его еще попозже послушаем. Mm-hmm. Пока что, давай еще раз, еще дальше попробуем заглянуть в будущее. Mm-hmm. Что у тебя планируется? Какие-то, может, совместные треки, может, что-то в разработке?
1: Есть пару договоренностей, но они пока сейчас такие, ну, типа в процессе. Mm-hmm. Я не могу сказать, когда они выйдут, а может, вообще не выйдут. Вот, ну, с фитами так бывает, что это все, может быть, надолго затянуться.
0: А от чего, кстати, зависит, если трек не выйдет?
1: Ну, может быть, какую-то идею, допустим, мы с кем-то там придумали, mm-hmm. а mm-hmm. потом человек, допустим, может там, говоришь, мне нет времени пока, или там еще что-то, или не, там не получается, и вот...
2: Как обычно происходит? К тебе кто-то приходит, или ты предлагаешь?
1: Ты знаешь, у меня большинство, наверное, я предлагал, ну, что-то мне предлагали. Ну, просто какая-то песня появляется, допустим, mm-hmm. я могу написать кому-то из артистов, вот, есть такая песня, давай попробуем сделать. И... Он такой, да, классно, или там, давай еще поищем что-то. И вот uh-huh. ты сидишь, что-то еще, допустим, ищешь, да? Поэтому это может занять время.
0: Uh-huh. А бывали, Андрей, артисты, uh-huh. которым ты говоришь, слушай, написал трек,
1: yeah.
0: вижу, что мы прекрасно здесь споемся.
1: Uh-huh.
0: А тебе артист отвечает нет, и ты больше никогда о нем в жизни не вспоминаешь.
2: И блокируешь.
1: Об этом артисте.
2: Да.
1: Такое было, но...
0: Можно по именам, пожалуйста?
1: Но общаемся. Такое было несколько раз. Я предлагал фит.
2: Но общаешься ты уже как-то с другой интонацией?
1: Ну, в глубине души, наверное, да.
0: Уже на вы.
1: Все-таки чуть-чуть какая-то... Ну, ладно.
0: Вот по поводу творческих планов, ну, хотя бы именно с кем, тоже пока что в тайне.
1: Да я не буду говорить, на самом деле, с кем, потому что это, ну, непонятно.
2: Ну, подожди.
1: Непонятно, будет ли это или нет.
2: Мы, знаешь, русские люди заранее не говорят, чтобы не сглазить.
0: Ну, мы на всякий случай.
1: Что
0: все случилось?
1: Я потом вам скажу. Тихонечко.
0: Ни пуха, ни пера.
1: Да.
0: Ни пуха, ни пера. Все будет нормально. Слушай, Андрей, мы уже много лет знакомы, и многое нас связывает, помимо твоего творчества. Мы же были в одной команде, когда летали на Crazy Weekend.
1: На Crazy Weekend.
0: В Дубае.
1: Это было очень круто. Кстати, я постоянно вспоминаю этот уикенд. Это было очень здорово.
0: Сумасшедшие вечеринки. И от тебя всегда веет спокойствием, какой-то умиротворенностью, уверенностью. Скажи, пожалуйста, как тебя можно вывести из равновесия? И бываешь ли ты в таком состоянии, когда готов
1: конечно.
0: Ударить?
1: Да, конечно.
2: Серьезно,
1: вот я сегодня был в таком состоянии.
0: Вот сейчас, например.
1: Когда ехал, ну, в основном очень часто происходит это вот. Я не люблю пробки, вот эти все, какие-то водители неадекватные. Ну, типа дорожные ситуации такие. Я прям начинаю беситься.
2: То есть только дорога тебя может вывести?
1: Ну, это одно из, наверное, одно из... Ну, в творчестве, когда я что-то там пишу, бывает не получается, я такой, ну, на взводе, на самом деле. И такой прям очень... такое бесежное состояние, когда что-то у тебя ну, не клеится как-то, mm-hmm. прям лучше со мной не контактировать. Ну, это правда. То есть все окружающие страдают от этого, когда что-то пишу, и у меня не получается.
2: А я вот смотрю, команда твоя стояла на студии и убежали все куда-то.
1: А они испугались.
0: Остались самые смелые. Остался только СММ, которому по работе нужно остаться, чтобы что-то снять.
1: Да, а СММ это бесстрашные люди.
0: Скажи, а если вот вернуться на дорогу, и кто-то подрезает, бывало ли такое, что твой гнев выходит за рамки машины, ты открываешь окно, почему-то я показываю ручное открытие?
2: Да. Да, ты можешь?
1: Было. Да, да, да.
2: Серьезно?
1: Да, есть такое. Я вот здесь вот, я прям достаточно неконтролируемый становлюсь.
2: Так интересно, ты выглядишь очень миролюбивым человеком.
1: Да, я знаю.
0: Так, потому что весь гнев достается
1: везде,
0: там.
1: Не везде я такой, не везде. То есть у каждого человека есть какая-то одна вещь, где
2: область.
1: Он прям, он, да, область, где он сходит с ума.
0: Это говорит о том, что Андрей Звонкий тоже человек. Конечно, тоже живой люди. Человек. И вот сейчас идеальный момент, чтобы вернуться к новиночке, к новому треку, который...
2: Что? Мне просто нравится, что после того, как мы обсудили, как Андрей кричит на людей на улице, трек «Красота».
0: Встречайте трек о любви и красоте. Звонкий «Красота» в Бригаде У на Европе+.

0: Красота, ребят, красота. Это звонки и красота в бригаде «Умные» Европе Плюс.
1: Всем еще раз
2: шикарный
1: привет.
2: Трек.
1: Спасибо.
0: Слушай,
1: огромное.
0: Только что обсудили за эфиром. У тебя, правда, здесь немножко иное звукоизвлечение. Немножечко, ты по-другому работаешь голосом.
1: Ищу краски.
0: Да, и как будто бы, особенно в каких-то сильных рэк-трека, рок-звучание.
1: Ну,
0: такой,
1: да.
0: Больше инструментала. А ты чувствуешь, что начинает вот эта лодочка раскачиваться в сторону...
2: Рока?
0: Рока.
1: Да, естественно, я чувствую этот момент. Как-то все соскучились немножечко. И мне кажется, хип-хопа было много в свое время, наверное. Mm-hmm. Стали от хип-хопа. Хотя хип-хоп сейчас тоже супер. Mm-hmm. Но соскучились по каким-то, может быть, гитарным там рифам, такому живому звучанию. Плюс, конечно, на концертах, конечно же, эта самая музыка, это очень прикольно работает. Mm-hmm. Поэтому отчасти вот как бы лайвы круто работают в таком рок вайбе.
2: А вот следующий трек ты же наверняка уже планируешь. Да. Тоже он будет в таком же направлении?
1: Нет, не совсем. Mm-hmm. Но вот с точки зрения вокала, наверное, что-то типа такого. Mm-hmm. Но там будет немножко рэпчика чуть-чуть. А по звучанию, наверное, это будет не рок. Я не знаю, что это. Это какой-то... Я не знаю. Вот мы сейчас, кстати, говорили про кантри, что мне нравится эта музыка. Возможно, чуть-чуть что-то там такое будет.
2: Кантрическое. Интересно.
1: Да, такой какой-то бит.
0: И последний вопрос перед гороскопом. Uh-huh. Если бы от тебя зависело, что в этом мире останется, только хип-хоп или только рок, что бы ты выбрал?
1: Наверное, все-таки хип-хоп. Хип-хоп, потому что я...
2: Ближе.
1: Я рэпер изначально, я вышел из рэп-музыки, и поэтому, да, хип-хоп мне прям близко.
2: А с хип-хоп и кантри?
0: Как мы только что сократили количество слушателей.
2: Хип-хоп и кантри?
1: Хип-хоп и кантри вообще отлично.
2: Нет, надо что-то оставить.
1: Нет, давайте все-таки хип-хоп. Хип-хоп — это очень, на самом деле, большой жанр. В него можно много чего замешивать, поэтому хип-хоп.
0: Ну, что ж, теперь пришло время гороскопа. Да, спасибо. Гороскоп. Гороскоп на четверг, 17 сентября. Посмотрим, что звезды сулят рок-индустрии.
1: Давайте.
0: Овны. Встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно.
2: Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы.
1: Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше.
0: Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее.
2: Львы, не робите на работе, а предлагайте свои идеи.
1: Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется.
0: Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй.
2: Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос.
1: Стрельцы, сегодня все пойдут у вас на поводу.
0: Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня.
2: Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократите до минимума.
0: Ну, давай своих.
1: Ну, и я, рыбки. Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе.

0: Рок и Халид, бригаде У на Европе Плюс, 9.34 в Москве. Андрей.
1: Да.
0: Скажи честно, вот откровенно, у нас же, мы как и анонсировали, вообще разговор без купюр. Все самое важное обсуждаем. Да. Как ты относишься к деньгам?
1: Ну, хорошо.
2: А ты выигрывал когда-нибудь деньги, нет?
1: Ну, небольшие суммы. Пару раз.
2: Ого!
1: Пару раз выиграл.
0: Так, расскажи.
2: Лотерея?
1: Один раз это было на каком-то телевизионном шоу.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Прикольно.
1: Там реально мы там выиграл сумму.
0: А ты дошел до какого-то победного или до несгораемой суммы?
1: А там какой-то был, вот, ну... Как-то в моменте какая-то сумма была, вот, и я ее как бы так выиграл, и типа все, на этом как-то, не знаю, не помню, какая программа.
0: Тогда скажи,
1: и
0: пожалуйста.
1: Все, наверное.
0: И вот сразу же вопрос. Наконец-то к нам попал этот человек, который выигрывал деньги в телепрограмме. Деньги потом реально отдают?
1: Отдают. Но там вычитается налог.
0: Вычитается.
1: Да, вычитается. То есть не та сумма получается.
2: Но все равно приятно.
1: Ну приятно.
0: Да. Да. Но налог.
1: Налог есть. Налог
0: а, второй, а второй случай?
1: А второй случай, по-моему, ну это было давно, вот в эти, какие-то автоматы.
0: Автоматы?
1: Я, не азартный, я вообще не азартный человек, ага. Но я не помню, мы что-то куда-то плавали, в каком-то пароме, что ли, там было что-то типа казино какое-то, там эти вот, какое-то что-то кидаешь.
0: Однорукие бандиты.
1: Ну да, что-то да, такое, да. Я что-то там выиграл какой-то, типа баксов, там, не знаю, 50, 100. Ну такое что-то, ну неплохо.
2: Прикольно. Угу. Но у нас, кстати, больше денег в сейфе.
0: Ну да, у нас, кстати, да. В сейфе сегодня 27 тысяч рублей.
2: Угу.
0: И кроме того, еще есть дополнительно неплохо. 10 тысяч от Озон Банка, поэтому
1: отлично.
0: Если хотите выиграть деньги в сейфе, звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове сейчас облачно с прояснениями, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
4: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ачим. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
5: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей до конца сентября у официального дилера «Тэнк Агат» Ростов-на-Дону. Подробности по телефону 30 50 500, код «Город». 863.
14: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель Тэнк 500 в комплектации сети премиум. С учетом выгоды по трейдин, лояльному трейдин и прямой выгоды. Не оферта.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
17: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: В бригаде У. Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:43 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Да-да, доброе утро.
3: Привет, доброе утро.
1: Как тебя зовут?
2: Павел.
3: Паша, ты откуда?
2: Город Курск.
1: Курск. Паша, знакомься. Это Андрей Звонкий. Андрей, это Паша.
4: Паш, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Паш, что делаешь там в Курске? Чем занимаешься?
2: Да еще пока, вернее, на работу собираюсь.
1: На работу собираешься?
3: Ну, потому что, может быть, сейчас деньги выиграешь, и можно и не собираться, можно отгул взять.
4: Сегодня.
2: Да я уже так и подумал.
4: Нужно не выходить уже там, придумай что-нибудь потом.
1: Паш, ну смотри, какой у нас расклад? В сейфе сегодня 27 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Паш, выбирай, какой вопрос будет бонусный, первый, второй или третий?
2: Давайте первый.
1: Начинаем с бонуса. Паша, удачи. Вперед.
3: Первая цифра. Паш, ну вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Желаю тебе удачи. Итак, сегодня, но много-много лет назад, в 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ фильма со звуком. Ага. Представляешь, да? Ну, это событие прям для
1: мира
3: кино.
1: Ну, событие, серьезно.
3: Да, вот как ты думаешь, что это было, что там показывали? Это была запись жизни животных в берлинском зоопарке, это была коронация короля или экранизация пьесы?
2: Я думаю, второй вариант.
3: Коронация короля, второй вариант принято.
0: Вторая цифра.
1: Паша, второй вопрос будет озвучивать наш гость. Звонкий Андрей, пожалуйста.
4: Про Crazy Weekend.
1: Да. Мы же так много времени проводили вместе.
4: Мы уже много времени проводили вместе. И какое-то время назад я участвовал в Crazy Weekend. Uh-huh. Это такое мероприятие с Европа Плюс. И вопрос такой: в каком городе проходил этот Crazy Weekend? Первое — это Дубай, второе — это Бангкок или Шанхай?
2: Давайте третий вариант.
4: Третий вариант — Шанхай.
1: Принято.
2: Да.
0: Третья цифра.
1: Паша, не поверишь, в этот день больше 100 лет назад в Москве состоялся первый радиоконцерт в России. Ну, у нас сегодня в гостях Звонкий. Андрей тоже регулярно дает концерты на радио номер один в России, на Европе Плюс, в рамках нашего проекта «Акустика».
4: Да.
1: Было уже 2 таких концерта. Вот, вспомним, Паша, второй. Тогда к Звонкому во время выступления присоединилась певица Ася для того, чтобы вместе исполнить трек. Какой?
4: Да, верно.
1: «Беги, лети». Стой!

0: не вспомним.
1: Паш, ну давай, если ты, конечно, не против, как в фильме Кристофера Нолана, пойдем от обратного. Я начну. Угу. «Беги». Хорошая идея для нового трека, но у меня в вопросе речь шла о треке «Лети».
2: Все-таки «Лети».
1: «Лети», да. Что у тебя, Андрей?
2: К сожалению, это был не Шанхай, это был Дубай.
1: Дубай.
2: Все гораздо проще.
1: Ну, тоже, кстати, идея для нового Crazy Legend, почему бы и нет.
3: Итак, сейчас мы узнаем судьбу 10 тысяч. Вопрос был такой. Как выглядел первый публичный фильм со звуком? Да, что это такое было? Есть такой писатель Герман Гейрманс, и у него есть пьеса «Поджигатель». Собственно, это была экранизация пьесы.
1: Паш, ну это уже результат. Три раза не туда. Этим уже можно гордиться.
3: Да, это редкий случай.
4: Спасибо.
1: Паш, я понимаю, мы могли найти слова и получше, чтобы как-то утешить. Но давай так. Ты просто в следующий раз дозвонишься и уже деньги заберешь. Хорошо?
3: И сумму побольше.
4: Да.
1: Все, хорошего дня, Паш. Ну, придется на работу идти, что делать.
2: Спасибо.
1: Счастливо.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Да. Пока.
1: Ну, а завтра в пятницу в сейфе бригады у 30 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
5: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф в бригаде У.

0: Трио, это Анотр в Регаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. Андрей.
1: Да.
2: А ты вообще много слушаешь музыки? Вот чужой, не своей. Потому что есть артисты, которые, наоборот, себя как-то в вакууме держат, чтобы не отвлекаться и случайно есть у кого-то такой, не забрать идеи.
1: Да, есть такой момент. Но, тем не менее, все-таки я слушаю, чтобы, наверное, быть как-то в курсе, что вообще происходит. Как-то раньше меньше слушал. Вот, сейчас, наверное, больше слушаю.
0: Скажи, а ты как музыкант можешь сразу определить, в какой момент песни начинает звучать нейросеть?
1: Ну, наверное, да.
0: Да?
1: Я думаю, что пока еще можно это определить. Она еще все-таки не идеально это делает.
2: И души не хватает,
1: призвук.
2: Да.
1: Ну, да. Поэтому... Ладно, мы не будем о грустном. Просто на самом деле всех этот вопрос интересует, особенно артистов молодых вообще.
0: А ты используешь?
1: На какую сторону? Я нет. Я на светлой стороне все-таки. Да. Я старовер, и поэтому... Я светлый старовер.
0: Как ты светлую сторону превратила?
2: Нет, ну я тоже, знаешь.
1: Вот, поэтому...
2: Да.
0: Хорошо.
2: Я от руки пишу, что ты хочешь. Ну, кстати, да. Я не печатаю, я от руки все время пишу.
0: Это называется «Собрались миллениалы за одним столом». У нас впереди саундчек со звонком. Послушаем то, что слушает Андрей.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:58 в Москве. Саундчек в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается главный герой, саундчек, которого на сегодня звонкий артист живого завтрака. Да.
2: Что тебя вдохновляет? Расскажи. Возможно, какие-то треки понравились недавно.
1: Возможно, ты включишь то, что ненавидишь.
3: Я включу то, что мне понравилось. Ага. То, что ненавижу, просто я к себе не закачиваю. Слушай, ну нет.
2: Это ужасно.
3: Да, или плейлист такой мерзкий сделать себе, когда злит. Вот, например, мне очень понравился новый альбом Чарли Пут.
1: Mm-hmm. Чарли Пут. Да, Чарли классный.
3: Да, можем что-то вот
2: давай послушать, кусочек какой-нибудь.
3: Например, mm-hmm. Такая песня с Кеннеджи, с знаменитым саксофонистом.
2: Я знаю.
3: Например.
1: Знаешь его, да?
2: Да, Кеннеджи.
3: Да, mm-hmm. Вот он там тоже играет, потом попозже. В таком прям ретро-вайбе.
2: Мне кажется, это единственный саксофонист, которого я знаю. Реально.
1: Это нормально.
3: Ты многие знаешь, просто не знаешь, что ты их знаешь.
2: Возможно.
1: Это на один больше, чем я знаю саксофониста, поэтому...
3: Да, вот такая
1: приятная, очень
3: приятная песня.
1: Да. А тебе попадались видосы, то, как он придумывает треки?
3: Да,
1: попадались. Он же делает крутые видео.
3: Очень делает,
1: что доказывает,
3: очень
1: что прикольный. Он делает все сам. Ну и давай какую-нибудь, знаешь, такую песню вот на финал нашего разговора, на финал нашего совместного эфира. Вот это специально для Вики, что-нибудь с кантри-темой.
3: Да, с кантри-темой, есть, конечно, я как раз-таки люблю такую музыку последние несколько лет.
1: Прекрасно.
3: Да, вот мы немножечко оказываемся где-то там в Милуоке или где-то там в Монтане.
1: В Салуне.
3: Классно.
2: Классно.
1: Просто с каждым годом можно наблюдать эволюцию Вики в отношении кантри. С момента «я ненавижу кантри».
3: Потом так раз уже в шляпе, что-то уже такая, уже где-то...
2: Ну, казаки я, кстати,
1: Андрей,
2: купила уже.
1: Казаки есть уже.
3: И уже и пикапчик где-то там уже припаркован, уже и за руль села, и все такое.
2: Корову купила.
1: Андрей, спасибо тебе большое за этот разговор, за то, что добрался сегодня к нам. Очень рады, что скоро мы опять встретимся.
3: Да.
2: Уже в следующую пятницу приходите обязательно на живой завтрак.
3: Обязательно.
1: Андрей, круто, что с нами. До встречи на живом завтраке.
3: Всем пока, друзья. Вам спасибо огромное.
1: Спасибо. Меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
1: Бригада У. Европа Плюс. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
0: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Сделать прививку от гриппа теперь можно по дороге на работу. Матери-героини получат по 1 000 000 рублей без лишних справок. И чипсы из российских бананов начнут выпускать в Сочи. Далее подробности. Прививочная кампания против гриппа набирает обороты. Сегодня в Москве и некоторых других городах открылись мобильные пункты вакцинации. Они расположены в торговых центрах, а также возле станции метро, МЦК, МЦД. Таким образом, граждане могут поставить укол по дороге на работу или в обеденный перерыв. Для этого нужен только паспорт, полис ОМС и 15 минут свободного времени. Перед прививкой все проходят врачебный осмотр для того, чтобы исключить противопоказания. Минздрав напоминает о том, что также прививку от гриппа можно сделать в любой поликлинике. Меньше суток остается до старта выборов в Госдуму. Завтра утром в России начнется 3-дневное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента. Россияне смогут проголосовать как очно, придя на свой избирательный участок, так и через интернет. Участки для голосования также откроются для россиян за рубежом. Все участники электронного голосования смогут поучаствовать в традиционной лотерее под названием «Миллион призов». Выигранные деньги можно будет потратить на свое усмотрение или бы направить на благотворительность. 1 000 000 рублей получат все матери-героини в автоматическом режиме. С 1 января 2027 года Минтруда освободит женщин от необходимости собирать справки и подавать заявление. То есть деньги поступят на банковский счет без лишней бумажной волокиты. Перевод всей процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить бюрократическую нагрузку на многодетных мам. В Госдуме заверили, что сверка данных между цифровыми базами ведомств займет минимум времени. Напомню, звание «Мать-героиня» присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Чипсы из местных бананов начнут выпускать в Сочи. РИА Новости пишет о том, что пробную партию из бананов сорта «Кавендиш» уже изготовили. Местные производители говорят, что им пришлось поэкспериментировать с толщиной долек, а также с технологией засушки бананов. Если верить первым попробовавшим сочинские банановые чипсы, то они тают во рту, раскрывая сладкий вкус. Россияне тем временем стали тратить больше денег на дорогую еду. Вся местная гастрономия в первом полугодии потеряла 2%. При этом продажи самой дорогой группы, нарезки колбасных изделий, выросли на 13%. А похожая картина наблюдается и в других категориях товаров. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 84 рубля 17 копеек. Евро тоже похудел 97 рублей 13 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Ну вот я как человек дотошный, жажду конкретики, конечно, от Fastboy. Применимо ли это только к жанру дэнс-поп-музыки, по их мнению? Или сразу ко всем стилям? Ну вот, например, может быть, хэви-метал в обнимку слушается лучше, да? Ребята, ответьте мне, я же писал вам в личку. Да, всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Личка, бригада Уличка. Так называется подкаст, который записывает для тебя Вэл, Вики, Леха и Паша. На сайте europoplus.ru доступен свежий 251 эпизод. Как обычно весело, как обычно информативно и душевно. Залетай и обязательно заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Анабель Инглунд, Get Busy, уже через мгновение.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
4: С днем города! Любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
5: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
6: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
9: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
10: Да!
9: Чтобы запомнили?
10: Да!
9: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Count on me, положись на меня, рассчитывай на меня. Ну, Богдан точно понял, что девушки любят ушами. Это первое. Да, второе, то, что любят заботливых и ответственных. Да, в дейтинг приложениях парню точно не было бы равных. Больше дафа, больше музыки ждет нас далее. Лучший диджей планет по версии DJ Mag Top 100 Дэвид Гетто на подходе. Поэтому в компании Бибер Экси с вещицей Sad Girls. Но чуть раньше встречайте Естей Кэрол Джи с историей Джон Бичай. А также Дати с суперхитом Take Me There. Здесь на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове переменная облачность, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, температура воздуха составит около 22 градусов выше 0. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Много классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть с нами Нептуника с вещицей What If. Чуть ранее здесь отметится Miss Monster, come hello, the sun is up, where are you? А еще не пропусти Доминика Файка с суперхитом Baby Doll. Также в эти 30 на Европе Плюс встречай проект Шаус, Оливию Дин и многих-многих других. Полетели.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
13: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
18: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
19: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
20: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
21: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
22: Дальше только хиты.
23: 30 минут.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: Нептуника, What If. Очень крутой парень стоит за этим проектом. С юных лет делал ремиксы на таких звезд. На Армина Ван Бюрена, Lost Frequencies, Тома Грегори. Известностью вот на свой вышел далеко за пределы родной Германии. Класс! Класс. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее треки будут разнообразными. Выбрать что-то близкое для себя будет нетрудно. Дэнс-поп в перемешку с хаос и транс-музыкой представит Мадонна и Мартин Гаррикс. Послушаем Bizarre. Прежде немножко поп-рока. Отцепит нам группа Sunrise Avenue. Насладимся вещицей Fairy Tale Gone Bad. А вот еще раньше встречает Эдди Свимса с соул-поп-хитом Mr. Know It All. Здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Управление 325 619 656 837.
3: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале ЮЛ, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: А хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
15: Да!
14: Чтобы запомнили?
15: Да!
14: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
16: Выборы.
17: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас музыку прервал я ненадолго, только лишь ради важнейшего напоминания. Уже 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве состоится живой завтрак с бригадой У, где в Эловик со Стэнвэка стадиум разбудят всю нашу страну. Будет огромное количество подарков, будет общение, будет драйв. И вообще, кстати, у этого события нет аналогов. Для себя также выступит Богдан Медведев, группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий и Бай Инди. Вход, естественно, для всех и каждого свободный. Кофе, сэндвичи и круассан тоже бесплатные. Приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Уорринер и Лорен с новинкой Let Me Forget You, а также Али Фарбен и Ирна Миллер. Body Talk совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейная комедия «Приключения. Хитрый койот».
5: Где здесь набирают обнаженных натурщиков?
1: Возрастное ограничение 12+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... «Батарейка».
7: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
8: Все подробности на сайте europaplus.ru.
9: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Начнем суперхитовый нон-стоп уже через пару мгновений здесь, на Европе Плюс. Я, Андрей Каясфлиш, быстренько расскажу о тех, с кем ты точно повстречаешься. Спойлер, только топовые звезды впереди с нами. Баста и моя Мишель с историей «Если я буду танцевать».
2: Я буду танцевать, только с тобой, моя любовь.
1: Прежде послушаем «Two Colors» с шикарной новинкой «Примадонна». Еще раньше лови BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборются Медуза и Генрика Мамая, Ларина и многие-многие другие. Продвигаемся.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Раш.
5: Включи свой.
6: Видите? А раньше была самая она, любимая родственница.
7: Да, может, поэтому и не хотела говорить.
6: Ну, видимо, да.
8: Ты только не говори про свадьбу, а то они тебя начнут любить, а не меня.
6: Ты такой классный, они тебя полюбят больше.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
0: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Пароль?
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
0: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок-принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
8: Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+. Теперь.

0: рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Только

0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать несколько сочных отсылок к кинематографу есть в этом треке, все упомянутые фильмы вот даже захотелось пересмотреть. Больше того, побольше музыки ждет нас далее. Филатов Карас и Денис Фёрст и трек Sweet Summer Nights на подходе. Наши парни выдали шикарную вещицу. Слушаем обязательно и по возможности смотрим клип, кстати. Он тоже классный. Прежде вспомним суперхит от Келвина Харриса и Бенни Бланка «I Found You», а еще чуть раньше с нами Алекс Уоррен с историей «Fever Dream» здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
4: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
3: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333 21 66. 333 21 66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sweet Summer Nights. Это Филатов, Карис и Денис Фёрст. 34-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. Прошло всего 2 недели, как они залетели в хит-список, поэтому дальше точно будет лучше. Но помни, что ты непосредственно влияешь на расположение звезд в чарте. Голосуй за любимчиков на сайте europaplus.ru и поднимай их выше. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Послушаем парочку треков, которые тоже, знаешь ли, заслуживают твоих голосов. Дивок, Can't Stop Thinking, а также Temper City, Self Away впереди на радиостанции номер 1 в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове переменная облачность, 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями, температура воздуха около 22 градуса выше 0. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Зачем? Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
8: Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
11: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
12: Выборы.
13: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов, справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты самых разных стилей. Все хиты на одном радио.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

Stop Thinking только что в твоих динамиках. Мы замедляться не будем, никаких слоу-даун. Наоборот, будем спешить вперед, чтобы успеть послушать как можно больше топовых треков. До конца часа на Европе Плюс появится Тито с хитом «На все времена» Come Along, а также Don Diablo Fits and the Tantrums с вещицей Radio Baby.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: В пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: Пятерочка доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: TTO Yambula Ferice Drum или просто TTO с треком Come Along в завершении часа. Come Along, пойдем со мной. Нет, даже не так, пойдем с нами, с Европой Плюс в новую 60-минутку. Там еще больше хитов и еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
3: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем. Трамп заявил, что США работают над завершением украинского конфликта. В Ростовской области строят 4 дорожных объекта. И 9 из 10 российских мужчин влюблялись в коллег. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо, пообещав, что урегулирование вскоре будет достигнуто. По словам Трампа, украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США. Но это скоро завершится, пообещал он. В Ростовской области одновременно строят и ремонтируют несколько объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет о новой магистрали «Орбитальная-2», участке улиц Сарьяна-Мясникова, реконструкции путепровода у Батайска и открытии дороги по улице Вавилова. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, началось строительство дороги «Орбитальная-2». Подрядчик приступил к первому участку от микрорайона Суворовского до улицы Обсерваторной. Завершить этап планируется в декабре следующего года. Всего в планах 25 километров четырехполосной дороги, которая соединит трассу Ростов-на-Дону, Родионово-Несвитайская, Новошахтинск, СМ-4-Дон. Учитель русского языка и литературы из Константиновского района Юлия Волкова вошла в число 20 лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года России», сообщает сайт правительства региона. До этого Волкова стала победителем областного конкурса «Учитель года Дона 2026». Теперь ее преподавательское мастерство оценили и на федеральном этапе. Впереди второй тур. Он стартует 27 сентября в Московской области и соберет участников 4 всероссийских конкурсов. Победителей наградят 1 октября в Государственном Кремлевском дворце. В жюри конкурса вошли и представители Ростовской области. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% это закончилось отношениями. Опрос также показал, что каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. Еще 18% готовы к отношениям с коллегой своего уровня, а каждая восьмая рассматривает только сотрудников из другой команды. Отношения с собственным подчиненным допускают менее 1% опрошенных. В целом женщины относятся к служебным романам сдержанно. Так, почти половина предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. Тем не менее, почти две трети женщин хотя бы раз испытывали романтический интерес к коллеге. У 30% симпатия переросла в отношения, а у 19% все ограничилось флиртом. Главный страх, связанный со служебным романом – необходимость каждый день видеться с бывшим партнером после расставания, сплетни коллег и последствия для карьеры. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 84 рубля 17 копеек. Единая европейская валюта 97 рублей 13 копеек. Сейчас в Ростове плюс 20, облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснением, плюс 23. Далее на Европе плюс Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
0: Спонсор программы ООО «Интерио». Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
0: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.

шикарного настроения, сразу уток с лед. Тебе желаю. Меня зовут Юлия Максимова. Этот час будем вместе. И вместе будем классно выглядеть, потому что у нас косметика в розыгрыше. Напомню, Бикуль у нас по сигналу. Обязательно нужно попасть в эту игрушку. Косметика от MeToMe, конечно, сделает тебя еще круче. И будет как-то и уход простой, и самое главное, приятный. Может быть тебе, а может самой близкой и любимой подруге. Или уж тем более просто любимой. Так что участвуй обязательно, особенно если ведешь здоровый образ жизни. Это поможет, намекаю. Ну а еще будет гороскоп, расскажу от звезд инструкцию по этому дню, чтобы круче его провести. Ну а с настроением работать будут вот какие треки. Bad Memories прозвучит.

0: загадочные ту-ту-туру. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн. Ростов-на-Дону онлайн.
1: Ну, это ничего не все. Я хочу сказать и отметить, что вечером для тебя только и начинается все. Поэтому в 7, конечно же, подключайся, где бы ты ни был, не находился, и слушай, потому как тебя будет развлекать, конечно, Rush. А там о чем речь сегодня? Прекрасная тема будет. Вещь, которую я храню на всякий случай. И мне кажется, девчонки, нам можно поделиться с этим. И этот список будет очень большой. И не одна вещь. Так что присоединяйся. С 7 до 9 Антон Камолов, Артур и Саша обсудят такую тему, а свою можешь предложить на сайте europaplus.ru в разделе Rush. КДТК у нас далее, обещанные ту-ту-ту-ру. Встречай.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Никакого бомбалео сегодня, только вот к девам есть четкое и очень серьезное обращение от звезд. Если кажется, что пора что-то менять в жизни, вот сегодня это прямо вам не кажется. Так что дерзай обязательно. Ну и слушай Европу Плюс. Далее будет гороскоп. Расскажу абсолютно каждому, что его сегодня ждет. А также услышим о ней. Маршмеллоу появится также здесь, на Европе Плюс. Скоро не пропусти.
1: Реклама.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
5: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичного емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
9: А у нас большой матрас. А у вас?
10: А у нас большой комод. Вот.
11: А у нас кровать и кресло. Кухня, гардероб совместно. Стол и стулья, два дивана. Пуф, софа, все идеально.
12: Как мы рады.
13: Как я рад.
14: А помог нам Мебельград.
15: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливость. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
17: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: страну онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно. Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы. Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, ну и даже лучше. Раки, хватит переживать прошлое, пора вкусить настоящее. Львы, не робите на работе, а предлагайте свои идеи. Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется. Весы, несколько скучно вам будет в первой половине дня, вот настолько весело будет во второй, поэтому встречает хорошее настроение. Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. Стрельцы, сегодня пойдут все у вас на поводу. Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня. Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократить до минимума. И рыбы, попробуйте что-то нестандартное именно сегодня в своем образе.

0: Бей-кул.
1: На Европе Плюс.
2: Ну а самое главное правило в этой игре – это знать хотя бы не просто действовать в своей жизни по правильному питанию или здоровому образу жизни прям 100%, но знать, потому как будет несколько секунд для того, чтобы победить и забрать главный приз. А сегодня набор уходовой косметики Митуми может оказаться в твоих руках. Поэтому звони прямо сейчас 320-105-7. Жду твой звонок.
0: Прогноз погоды.
2: В Ростове сейчас облачно и плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Днем 23 тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
6: Реклама.
7: Алло,
8: привет!
7: Я такое узнала.
8: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Рекламная компания «Русметия» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русметия» – твой путь к успеху.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Бей-коль.
1: На Европе плюс.
2: Рада, что сегодня в игру и, так сказать, в это соревнование врываются уже девчонки. Парни свое сдобыли, а теперь уступили место. И Оксана дозвонилась. Привет.
3: Привет.
2: Как любишь ухаживать за собой? И вообще здоровый образ жизни ведешь?
3: Стараюсь.
2: Ну, это хорошо. Значит, мы просто в этом направлении можем лежать, правильно?
3: Лежать, это да.
2: Набор уходовой косметики Митуми у нас на кону. А здоровый образ жизни, конечно, не зря упомянула. Мы сегодня его будем немножко разбирать поподробнее. Правда, на это будет мало времени, 20 секунд. Оксан, за это время ты должна мне будешь назвать на тему ЗОЖ, о питании, о здоровье, активностях всяких, на определенную букву 5 слов. Как готовность?
3: Готова.
2: Ну тогда с секундомера я свой запускаю таймер. И 5 слов жду тебя на тему ЗОЖ. Буква С. Время пошло.
3: Спорт. Секундомер.
2: Так.
3: Какалка. Самокат. Спаржа.
2: Это самое здоровое. Ну находчивая.

0: Итак, и сейчас хочу еще одну историю напомнить, что завтра пятница, но есть еще сутки, чтобы повлиять на Еврохит ТОП-40. Поэтому бери свой мобильный, заходи на сайт и свой любимый трек отмечай. europaplus.ru, ждем тебя. Впрочем, и Алекс Манюков, он появится вскоре, еще 11 минут, услышимся. Ну а пока Голден закроет этот час, а я, Юлия Максимова, прощаюсь до завтра. И по традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: 0 рублей. Бизнесу быть. Точка банк.
1: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Отличного дня под крутейшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну, не забываем, что завтра лучшие хиты недели, те, кого ты выбираешь на europaplus.ru. Лучшие из лучших в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
3: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: «Джунгли Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
8: Ура! А подарки будут?
7: Еще бы! iPad, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник» — шоу для взрослых и детей. Праздничный торт. 27 сентября с 12.00 в «Джунгли Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
15: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
16: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Мощный хит от проекта «Нептуника». Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Anima и Джей, Playman Henley. Но чуть раньше брутальный Тедди Свимс. Масштабный хит, подобный его фигуре и образу. Впереди Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Я Маша из сказки «Маша и Медведь».
4: Будешь раса Маша.
2: Приключения, как Иван в сказку попал.
5: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
2: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Высота «Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота «Ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высота «Ремстрой».
7: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
8: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
10: Да!
9: Чтобы запомнили?
10: Да!
9: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И следующие 30 минут с нами Пол Ван Дайк. Let go. Медуза. Стильный хит. Don't wanna go home. Но поистине любимчик публики Гарри Стайлз. As it was. Еще Дэйв Макрей, Джейдед, Биби Рекс и Дэвид Гетта у нас в ближайшие минуты. В общем, намечается отличная компания.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: доволен.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Пароль.
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
5: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
6: Дальше только хит.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 15.

0: Лорин. Пока этого трека нет у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс, но завтра все может случиться. Посмотрим, посмотрим. А пока еще раз о тех, кто нас однозначно порадовал в прошлый раз.
1: Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов.
0: Лучший старт. Cat's Eye, Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Die, die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Медицинский центр «Моя клиника» — это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
7: «Моя клиника».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hello, это Мизмо, Европлюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас The Second Voice, Dua Lipa, Blackpink и новый очень горячий хит от Two Colors. Впереди Примадонна.
1: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брак на декларацию на сайте наш.адам.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
5: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись. Количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... Батарейка.
7: Квартал впечатлений эстет представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге. Поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: С днем города! Любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента». Город Санкт-Петербург. Улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Дальше только хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: Star. Ну просто шикарнейший хит от Мадонны и Мартин Гаррикс. Еще совсем недавно, напомню, номер один у нас в Еврохит ТОП 40. Сейчас тоже очень высоко, второе место. Ну да. Поп-королева ушла с вершины, с первого места чарта Европ Плюс, но обещала вернуться, возможно, уже, кстати говоря, завтра. На лучшие хиты недели в пятницу, напоминаю, в 14 по московскому времени.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
6: С днем города, любимый Ростов-на-Дону. В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Код действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера «Б». ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Вот это номер, а? Свекровь делает предложение, я в шоке.
1: Комедия «Между нами девочками».
8: Что это за слово вообще «свекровь»? Кровь пьет.
1: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж, улица Малиновского, 25.
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
16: Больше хитов. Больше хитов.
17: Больше музыки.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
17: Европа Плюс.

0: было с такими хитами, как этот, мы точно продлеваем лето. Хотя, вот судя по московской погоде, нам тут грех, конечно, жаловаться. Все пока еще. Все в норме, все в пределах нормы. Cityland на Европе Плюс. Ту-ту-ту-ру. Дальше. Больше хитов, больше музыки. Кого ждем? А ждем мы Дати, Майли Сайрус, Басты и Майя Мишель. Отличный хит, если я буду танцевать уже скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Реклама.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: «Джунгли Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
13: Ура! А подарки будут?
12: Еще бы! Айпад, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник» – шоу для взрослых и детей. Праздничный торт 27 сентября с 12.00 в «Джунгли Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
14: Выборы.
15: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Танцевать обязательно будем. У нас прямо по курсу несколько таких крепких дэнс-хитов. Ну, а это Европлюс, Баста и Майя Мишель. 16.49 в Москве. И до конца этого часа сначала ждем Рэй Долтон, а затем нее отличный вдохновляющий хит «Closer».
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто. Нет.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да, да.
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Пароль ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
14: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: группы Hit Closer от Neo у нас на Европе Плюс в конце часа. Начали следующего большого оригинал и харизматичный Доминик Файк. Ждем Baby Doll.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. ЦИК предупредил о риске дипфейков. Во время выборов в Ростове запустили пилотный проект по поиску эвакуированных автомобилей и стало известно, сколько россиян продолжают пользоваться скомпрометированным паролем. Об этом прямо сейчас. Технологии искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам в реальном времени подменять изображения с избирательных участков. Об этом рассказала глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, на прошлых выборах комиссия уже сталкивалась с поддельными изображениями и видео. Однако теперь такие технологии позволяют менять происходящее прямо во время трансляции. Например, на исходном видео человек может совершать одно действие, а после обработки нейросетью зритель увидит уже другое. Ростовский ипподром перешел в федеральную собственность. Согласно распоряжению Росимущества 10 сентября, объект передан под управление государственной организации, которая занимается управлением ипподромами в Российской Федерации, компании «Росипподромы». В Ростове-на-Дону запустили пилотный проект по поиску эвакуированных автомобилей с помощью чат-бота в мессенджере «Макс». Об этом рассказали в Управлении информационной политики областного правительства. Чтобы найти свою машину, владелец должен ввести регистрационный номер. После этого он сразу же увидит информацию о последней эвакуации с указанием места, где находится машина. Также можно узнать дату и время перемещения. Сервис должен сэкономить и упростить взаимодействие с городскими службами. Около 30% пользователей продолжают пользоваться паролями даже после того, как узнают об их утечке. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Специалисты повторно проверили около 1000 наборов учетных данных, попавших в сеть в этом году. При этом 70% после предупреждения пароль все-таки сменили. А больше половины тех, кто этого не сделал, использовали одну и ту же комбинацию сразу на нескольких сервисах. Эксперты советуют после утечки менять пароль везде, где он повторяется, и подключать двухфакторную аутентификацию. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 84 рубля 17 копеек. Единая европейская валюта 97 рублей 13 копеек. Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануйлов.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: лет начал осваивать диджеинг, а в 17 твердо решил сам писать музыку. Теперь этого парня, конечно, уже не остановить. Уже Альшайн. Это Европа плюс Алекс Мануилов. Всем отличного вечера под классные хиты.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
4: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером Джейку. Не покупайте автомобиль, если еще не испытали Джейку на тест-драйве. Драйве в Триа Моторс на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере Джейку. Вам останется только выбрать свой неповторимый Джейку в Триа Моторс на Текучева 350А.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка.
6: Внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей до конца сентября у официального дилера «Тэнк Агат» Ростов-на-Дону. Подробности по телефону 30 50 500, код города 863.
3: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум». С учетом выгоды по трейдин, лояльному трейдин и прямой выгоды. Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
11: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: С днем города, любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
12: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Больше хитов. Больше музыки.
13: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Keep Today was your last day на Европе плюс Nickelback, которые уже давно стали такими стрессоустойчивыми ребятами и частенько говорят, что нас ненавидят. Отлично, значит, мы не безразличны. Такая вот четкая позиция у группы Nickelback. 17:29 в Москве, ну и дальше у нас по плану, конечно же, ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем, от чего вы долгое время отказывались, а потом приняли это в свою жизнь и теперь отказаться от этого не можете.
3: Слушаем.
2: Да, внимание.
4: Привет, ребята. Я долго не принимала в свою жизнь сушильную машину. Я все думала, что она портит вещи, что там все сразу скукожится до размера кукольных свитеров. Но нет, это оказалось вот мега удобно и максимум комфортно.
3: Я очень хочу сушильную машину.
2: Правда?
3: Да, да, меня раздражают вот эти вещи, которые сохнут.
2: Мокрые вещи,
3: да, раздражают. Я понимаю, там действительно надо ее знать, и она что-то может испортить.
2: Ну да, надо знать.
3: Ну и стиралка, и я могу испортить, мы все можем что-то испортить.
2: А стиралка есть у тебя?
3: Да.
2: Ну это хорошо, но видишь, ты уже используешь инновации. Еще?
5: Сушильная машина – это что-то невероятное. Белье не надо развешивать, не надо гладить. Она собирает всю пыль, всю кошачью шерсть. Это просто, ну, находка, и я не знаю, как без нее жила раньше.
2: Внимание на лицо Вики, если кто-то смотрит трансляцию, пожалуйста.
3: Кошачью шерсть.
2: Да, да, да.
3: Она забирает кошачью шерсть. А куда? А что делает дальше? Вяжет свитер из нее?
2: Да.
3: Вау.
2: Обрати внимание, на улицах, ну, никто же свитер не покупает на все время, как-то вышли из моды. А ты видишь человека в свитере? Сушилка. А спонсор саундчека – всесушилки.рф. Дальше.
6: Привет, бригада У. А я фотограф, на несколько лет забросила фотографию, а сегодня проснулась и поняла, что жить без нее не могу. И прямо сейчас еду в Москву за новым фотиком.
2: Молодец,
3: кайф.
2: Звучит как ром-ком какой-то.
3: Поздравляем.
7: Доброе утро, Европа Плюс. Мне в детстве всегда предлагали надеть тапочки в доме, но я кричала, что я не буду их надевать. Буду надевать только носки, ходить только в них. А сейчас я купила себе тапочки и хожу только в них. И вообще не представляю теперь жизнь без них. Вот так, обычные домашние тапочки.
2: Ну скажу так, обувь – это в целом круто.
3: Прикольно.
8: Привет, бригада У. Раньше я отказывалась от кинзы. Это была невкусная, мыльная, на вкус трава. А теперь... Ни один мой салатик не обходится без этой замечательной зеленушки.
2: Смотри, какая теперь это вкусная, мыльная на вкус трава.
3: Я люблю кинзу.
2: Да?
3: Но она на любителя, да, не всем нравится.
2: А был период, когда не любила?
3: Да, наверное, был.
2: Наверное?
3: Наверное, да. Но не то чтобы, знаешь, я так часто в жизни сталкиваюсь с кинзой.
2: Ну ладно, допустим. Финальное сообщение.
9: Доброе утро, бригада У. А я очень долго откладывала рождение ребенка. Мне казалось, они такие шумные, такие... И потом я родила дочь, потом я родила сына, потом я родила еще сына. И теперь, да, жизнь моя больше не будет прежней. Безудержное веселье каждый день.
2: И теперь, да, родила троих, проверила. Правда,
3: шумные,
2: да, да.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

0: Тактичная, тактичная, но не практичная. Такая вот проза жизни от Лирика на Европе Плюс. Кстати, Лирик будет на живом завтраке с бригадой У уже 25 сентября в ЭКО-стадион. 7 утра, вход свободный, абсолютно свободный. Будет классно, будет весело и, конечно же, очень хитово. Так что приходи, обязательно будем ждать.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ачим. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама.
8: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
13: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
14: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
16: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
17: Больше хитов.
18: Больше музыки.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12

0: Мина и Зедак на Европе плюс АВН. 8 недель у нас в Еврохит топ 40, и сейчас АВН на 9 месте. Как говорится, хорошо, но правильно, можно лучше. Кстати, может быть, лучше и получится уже завтра у АВ. Крутейшие хиты недели, Еврохит топ 40, завтра в пятницу в 14 по московскому времени. И, конечно, не забудь поддержать любимый хит. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Все инструменты .ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты .ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты .ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+. Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на Купер.ру.

0: sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
1: Плейлисты Европа Плюс.
2: Новинки.
1: Видео со звездами.
2: Гороскоп.
1: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
3: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
1: Подпишем.
4: Это Антон Камолов,
5: Артур
6: и Саша.
4: Если мы что-то не договорили в эфире,
6: можем
4: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Jiggles на Европе Плюс. Ну а через час мы ждем, конечно, радиоактивное шоу. Тема проста, понятна и уверен, у каждого есть какая-то история. Ведь поговорим мы, знаете, о чем? О том, есть вещь, которую я храню на всякий случай. Так что в 7 вечера ждем твоей истории на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 12+.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс. Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Власти обсуждают поддержку предприятий, защищающих объекты от БПЛА. В Ростовской области приступил к работе Центр общественного наблюдения за выборами, и россияне стали чаще сдавать анализы из-за усталости. Об этом прямо сейчас. Правительство и регионы должны помочь бизнесу компенсировать часть расходов на защиту предприятий от атак беспилотников. С таким предложением выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Помощь предлагается предоставлять компаниям, которые смогут подтвердить свои вложения. Речь идет о затратах на физическую защиту объектов, резервирование критического оборудования, логистике, а также восстановление после атак. В Ростовской области приступил к работе Центр общественного наблюдения за выборами. Как рассказали в правительстве региона, он будет действовать все три дня голосования – 18, 19 и 20 сентября. В дни голосования задействуют членов штаба, экспертов, юристов, общественных наблюдателей, примерно 250 волонтеров. Одной из главных задач Центра станет оперативный контроль ситуации на избирательных участках Ростовской области. Часть сэкономленных средств областного бюджета, 30 миллионов рублей, направят на благоустройство парка «Дружба» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области. Средства высвободились при реализации региональных проектов по формированию городской среды. Решение направить их на приоритетный объект уже принято. Благоустройство парка «Дружба» началось в 2022 году и оказалось замороженным, в том числе из-за ошибок в проектной документации и недобросовестных подрядчиков. Россияне стали заметно чаще сдавать анализы из-за постоянной усталости. Как сообщает «Коммерсант», за год число таких запросов выросло примерно втрое. Эксперты связывают интерес в том числе с советами из социальных сетей, где пользователям предлагают проверять, например, работу щитовидной железы и уровень витамина D. За расшифровкой результатов некоторые обращаются к искусственному интеллекту. Специалисты при этом напоминают, что оценивать анализы, делать выводы о здоровье должен врач. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 84 рубля 17 копеек. Единая европейская валюта 97 рублей 13 копеек. Сейчас в Ростове плюс 20 градусов, облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
3: Европа Плюс.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Свежий трек, который попал в сердечки уже многих, правда ведь? С первых трех нот практически все это произошло. Cat Eye и Animal прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Приятная история, и надеюсь, что у нее будет шанс отметиться на вершине главного чарта страны Еврохит ТОП-40. Ну вот завтра и проверим. С 14 до 16 по Москве все произойдет. Не пропусти обратный отчет 40 лучших треков этой недели. Можно еще проголосовать на нашем сайте europaplus.ru. Добро пожаловать. Ну а ближайшие минуты не прозевай, потому что я проголосовал, и, естественно, для тебя сейчас все это сыграю. Бурак и Тер и его Tuesday, прежде появится Алекс Уоррен и его Fever Dream, ну и суперхит от Шаус и Cup Sport. Only You.
1: Реклама.
2: В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: С днем города, любимый Ростов-на-Дону. В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
13: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
14: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
13: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
14: Королева 1D.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
16: Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
16: Не пропустите, друзья!
17: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
18: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Идеально, Ворнер и Лорин. Let me forget you. Прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати говоря, свежий трек, новый трек. И, естественно, его надо распробовать, его надо расслушать. Ну, а чтобы выяснить, как он называется и что за исполнители, можно скачать новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон, заглянуть, там все прописано, там все известно, там, в общем, есть вся подробная информация. Скачать абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. Ну и бонусом получить еще 8 дополнительных потоков. Это вообще кайф. Я, если честно, отвечаю за поток Light. Если есть желание, послушай. Это что-то невероятно красивое. Я вот прям тебе настоятельно рекомендую. А в ближайшие минуты обязательно послушай Temper City и Self-Aware.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.mrf в разделе «Ипотека».
3: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А.
4: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
5: Внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей до конца сентября у официального дилера «Тэнк Агат» Ростов-на-Дону. Подробности по телефону 30 50 500, код города 863.
6: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум». С учетом выгоды по трейдин, лояльному трейдин и прямой выгоды. Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: «Джунгли Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
10: Ура! А подарки будут?
9: Еще бы! iPad, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник», шоу для взрослых и детей, праздничный торт. 27 сентября с 12.00 в «Джунгли Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
11: Выборы.
12: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
13: Больше хитов.
14: Больше музыки.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Летняя история на Европе Плюс прямо сейчас, несмотря на то, что у нас уже 17 сентября, лето продолжается. И сегодня, кстати говоря, в Москве, по крайней мере, точно было солнечно, хорошо, приятно, прям по-летнему хорошо. Так вот, Энатор и 54 Ultra Talk to You прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в моей компании. Кстати говоря, дальше в нашей компании обязательно Антон Камолов, Артур и Саша. Вечернее шоу «Rush», об этом не забывай. Ну и 25 сентября. Большая, огромная компания с классными артистами.
1: Баиндия, Звонки, Богдан, Медведи.
2: Баиндия, Звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баиндия, Звонки.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стайл. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Есть 8.

0: осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица. 19:00. Начинаем час новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Центр Сберком предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования. Юристы напомнили, когда покупатель вправе требовать неустойку при покупках на маркетплейсах. И депутаты Госдумы предложили ввести мамину зарплату. Подробности далее. На социальную поддержку новых регионов направят 8,2 миллиарда рублей. Они будут направлены на выполнение социальных обязательств по выплате пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, для последовательной интеграции новых регионов в правовое поле России Кабмин системно реализует меры, нацеленные в том числе на обеспечение устойчивости и сбалансированности их бюджетов. В текущем году на эти цели уже выделено свыше 16 миллиардов рублей. Центр Сберком России предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, была задумана масштабная киберагрессия, имеющая цель скомпрометировать выборный процесс, однако она не удалась. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы начнутся уже завтра и пройдут 3 дня. Всего запланировано более 2200 избирательных кампаний. Также пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов и депутатов законодательных органов 39 регионов. Депутаты Госдумы предложили ввести мамину зарплату, выплату за труд по воспитанию ребенка до 7 лет в размере не ниже 1 МРОТ. По словам депутатов, материнская зарплата или родительская зарплата – это та, которая положена за труд, который вкладывают в ребенка. При этом ее сможет получать любой из воспитывающих родителей. По словам депутатов, государство должно предложить родителям большую поддержку, так как сегодня декретные выплачиваются 1,5 года, а затем поддержка снижается. Юристы напомнили, что при задержке доставки товара, заказанного на маркетплейсе с предварительной оплатой, покупатель вправе требовать неустойку. Это 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки, но не больше самой предоплаты. Такая мера применяется только при предоплате, а если расчет происходит после получения заказа, требования о выплате этой неустойки не действует. Покупатель также может обратиться за компенсацией через суд, подтвердив фактически понесенные убытки. Также с 1 октября вступает в силу закон, обязывающий маркетплейсы обеспечить возможность оформлять возвраты и претензии через личный кабинет. И Международный олимпийский комитет утвердил реку Фицрой в качестве места проведения соревнований по гребле на летних Олимпийских играх 1932 года. Использовать реку предложили еще в прошлом году, но решение вызвало протесты, так как в ней водятся крокодилы. Их вылов периодически происходит, но речь идет исключительно об особях больше 2 метров. Еще в марте более 500 гребцов подписали открытое письмо с просьбой пересмотреть выбор места, но пока что никаких изменений не ожидается. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84,51 рубля. Евро 97,50 рублей. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Так, ну, поскорее бы 32-й год и соревнования «Олимпийские погребли» на речке с крокодилами.
2: Они же будут подгонять, мне кажется, ну, крокодилы.
1: Да, во-первых, это будет зрелищно, а во-вторых, точно будут рекорды, точно.
3: Или у крокодилов
2: будет еда. А если вот крокодил обгонит, ему дадут первое место?
1: Вряд ли крокодил будет соревноваться в скорости, мне кажется, то есть, чтобы обогнать. И для крокодила важно будет догнать. С другой стороны, вот для всех гребцов, ну, тут надо сказать, что они, люди плывут все-таки на лодках. То есть это не то, что они в открытой воде просто плывут, так я понял.
2: Тогда чего они боятся?
1: Для них будет важно не столько прийти первым к финишу, сколько не быть последним, которого догоняют.
3: Да просто крокодил. Прийти, самое главное, вот так вот.
1: На своих, да. Это правда. Да, друзья, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Покопаемся в наших чуланчиках. У нас сегодня примерно такая тема. Вещь, которую я храню на всякий случай. На всякий пожарный случай. Вот что-то вы храните у себя в шкафу, в сарае, в кладовке, в гараже и так далее. Вот повспоминайте, можете заглянуть, чтобы это было вот прям вот свежее у вас такое впечатление от ваших залежей полезных-бесполезных вещей. Саша, расскажи, что ты на всякий случай хранишь.
2: Я храню мантию со своего выпускного и шапочку с кисточкой. Нам их подарили. И я вот ее храню. Зачем-то, не знаю, зачем. Некоторые ребята продали, некоторые дают в аренду. Я вот просто храню. И в целом у меня все платья с выпускного, с детского сада, с 4 класса и с 11 класса тоже у меня хранятся.
3: Прямо у тебя или хранятся дома у родителей?
2: Это все дома, а мантия и шапочка у меня сейчас дома.
1: Угу. Подожди, а вот ты сказала, что кто-то продал. Это продают будущим студентам, которым это необходимо самим покупать?
2: Да, да, просто нашему курсу, по-моему, единственному подарили это все. Обычно берут...
1: Остальные сами покупают.
2: Да, и это казалось так бесполезным. Там столько ткани. Не очень много. И вот я это еще...
1: И почем продают?
2: 1000 за 3, где-то так.
3: Угу. Ну, а новый сколько стоит такой? Комплект?
2: А вот я не знаю, нам ведь их подарили. Ага.
1: Ну, у тебя так неприкосновенный запас.
3: Так это бесполезно, на один раз там столько тканей, мне кажется, в целом это можно сказать про любое платье, которое часто любят девушки надевать только на один раз.
2: Нет, ну это платье, а мантию ты куда наденешь? Ну если мантию. Только костюмированное какое-то пас.
1: Подожди, нет, Саш, если ты эксгибиционист, то мантии вообще замены.
3: Это во-первых. Во-вторых, сейчас вот Гарри Поттер новый выйдет, и вы сразу можете облачиться и сказать, что вы из Гриффиндора там или откуда-то.
2: Ну хорошо, вот может быть придумать.
1: А если постараться, то можно из этой одной взрослой мантии сделать 3-4 детских и продавать.
2: На утренники какие-нибудь.
1: Конечно. Да. Артур, что ты хранишь?
3: Ну, к слову про детей и детские вещи. Вот детские вещи остаются какие-то. Причем ты понимаешь, что вот они и не той... способности, чтобы кому-то их передать. То есть это они вот немножко пошарканные, может быть. Но выкидывать их тоже жалко. Думаешь,
2: на
3: ну,
2: память.
3: Пригодятся, может, когда-нибудь. Да, я подумал, что у меня еще есть огромное количество коробок от техники. Ну, от телефонов, от ноутбука. Какой-то крупной бытовой техники коробки я не храню. Но вот те, что я думаю, могу перепродать, я их куда-нибудь к себе в дальний шкаф оставляю.
1: Ну, или типа... 2 недели пока еще можно вернуть, а потом уже, ну, 2 недели прошли, да ладно, что лежат.
3: Ну, я больше именно исключительно, чтобы можно было продать, потому что вещь в коробке, БУ вещь, как будто оценивается чуть дороже, чем просто вот такая из кармана тебе вытащил телефон. Зарядки здесь нету, вот, забирай. А тут ты в коробке, как доказательство, что это был новый телефон, что ты его купил, может быть, там даже чек какой-то остался.
2: Вот ты не зря хранишь, продуман.
1: Да, в этом есть польза, потому что у меня тоже вот из техники какие-то, знаешь, там старые наушники, проводные наушники, которые раньше входили в комплект к телефону. И вот у меня уже давно разъем не подходит. А наушники, ну как их выкинешь?
3: Ну подожди, ну существуют переходники, тем более, что сейчас это ну, такой микротренд, что люди отказываются от беспроводных наушников и в проводах ходят.
1: Вот я упустил этот микротренд, я не отказываюсь.
3: А он все еще продолжается, Антон, так что ты можешь быть в тренде.
1: Можно присоединиться?
3: Найди переходник, самое главное. Какой там у тебя? Джек на мини-джек, Type-C, что это?
1: Да, беру все. Дайте 2 на всякий случай.
3: Okay.
1: Да, друзья, расскажите про себя. Какую вещь вы храните на всякий случай, бесполезную, по мнению всех окружающих, но невероятно нужную, по вашему личному мнению? Проверьте свои чуланы и кладовки. Расскажите нам. Можете позвонить 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Все это дело присылайте в тех мессенджерах, где вам удобно. Например, можно в том числе это сделать в нашей группе в ВК в комментариях под сегодняшней темой.

0: Что наши слушатели хранят на всякий случай? Это наша сегодняшняя тема, вещь, которую мы храним на всякий. Так, Даниил пишет. Старый ноутбук, несколько старых смартфонов и кнопочный мобильник Siemens ME45.
1: О, зачем-то.
2: Так это, по-моему, сейчас даже довольно круто иметь такой кнопочный телефончик.
1: Нет, не круто, Саш.
2: Ну, просто так, для фотосессии, например.
0: Ну, подожди, экстравагантно, Артур.
2: Да.
1: Ну, в каких ситуациях это экстравагантно? Подождите, ну вот где вы представите, что на вас посмотрят, типа, вау, это что за пижон на него ME45? Погодите, что там?
2: Это как будто эстетика.
0: Саша только что сказал, на тематической вечеринке, как я понимаю, это кинки-вечеринка, туда приходит и всем говорят, а ну-ка сдавайте телефоны со своими камерами. А он достает Siemens такой, а у меня камеры нет. И все такие, вау.
1: А ты представляешь, если на подобной вечеринке как раз-таки в момент сдачи все люди свои вот эти кнопочные телефоны отдают, как на экзамене, а у них где-нибудь припрятан нормальный такой телефон с камерой, который не воспользуется.
0: Они GoPro-шками обвешаны.
1: Или так, да. Тем более сейчас еще есть очки с камерой.
2: Ой, это вообще опасно.
1: Ходить на такие вечеринки.
0: Но, слушай, ладно, это полезные вещи. Мы обсуждаем вещи, которые, в общем-то, кажутся бесполезными, но мы их зачем-то сохраняем. У нас телефонный звонок.
1: Дозвонилась Ольга. Расскажет, что она хранит, зачем и почему. Оля, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Европа Плюс. Наконец я до вас дозвонилась. Так рада.
1: Ура.
2: Ура.
0: Оля, здравствуйте. И, кажется, мы догадываемся, какую вещь вы храните на всякий случай. Но расскажите, что именно?
3: Ну, во-первых, я хочу поздравить. Я просто являюсь администратором одной из творческих групп «Страна вдохновения». С днем рождения!
0: Поздравляем. Тоже присоединяемся.
1: Да, Саша танцует уже.
3: Семилетием, да. Семилетием «Страна вдохновения».
0: Так.
3: Да.
0: Мы присоединяемся, Оль, да.
3: Интересно, почему же вы догадываетесь-то?
0: Не знаю. Чисто интуитивно, Оль.
1: Это только Антон, если что.
3: Ну, дело в том, что я храню аудиокассеты, у меня их много, около 400 штук, и у меня два магнитофона. Магнитофон есть, ну, один прям современненький, 25-го года, вот, а второй
0: кассетный?
3: У меня...
0: кассетный?
3: Что?
0: Это кассетный магнитофон, который выпустили в 25-м году?
3: Да, кассетный магнитофон, там кассеты, флешка, радио.
1: Ого. Два магнитофона, две куртки замшевые, импортные,
0: и 400 аудиокассет.
3: А еще есть
1: два
3: магнитофон Sharp 1986 года выпуска, и вы не поверите, он работает!
0: Sharp, извините, родной, японский, фирмовый, ну, Оль.
3: Да, я когда была на передаче Андрея Малахова «Песня от всей души» в этом году, в марте, мне сказали, привозите с собой магнитофон и кассеты, и я привезла.
0: Слушали что-нибудь в студии или потом все вырезали на монтаже?
3: Сказали, что будут слушать. Говорят, что там Татьяна Буланова была, Марина Журавлева, группа «Мираж». Я это все привезла. Ага. Конечно же, еще там помимо еще группы «Золотое кольцо» и «Дилижанс», и
1: кстати, там и «Каролина».
3: Вот, и, короче, получилось так, что так ничего и не послушали. Я только в гостиничном номере слушала.
1: Понятно.
0: Да, Оль, спасибо вам большое, спасибо. Вот, но кассеты, старые кассеты, аудиокассеты и магнитофон на всякий случай, когда друзья придут, где ты вот старые песни, да, вот группа «Дилижанс» услышишь? Ну где? Не в интернете же ты найдешь, конечно, на кассете. Намного удобнее. Перемотал быстренько.
1: И записал, да, сразу. В каком году ты это делаешь?
0: Друзья, расскажите, какие у вас хранятся вещи на всякий случай. Ну, рука не поднимается, выбросить, отправить в помойку. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Мадонна и Two Colors здесь на Европе Плюс. На всякий случай Антон принес нам флешку, и вот пригодилось, какой прекрасный трек на ней. Ну а что храните вы на всякий случай? Слушаем ваше мнение. Слушаем.
1: Привет-привет, ребята. Всем добрый вечер. У меня лежат коммунальные книжки, которые уже использованные. Лежат, наверное, уже года три. И, кстати, был такой у нас случай. Мне мама всегда учила, говорит, не выбрасывай книжки коммунальные. Вдруг, не дай бог, что, чтобы ты могла предъявить, что вот твои книжечки. И на самом деле, да, спустя год у меня приходит задолженность по воде. Я в шоке, вот, но, к счастью, у меня лежат мои книжечки, которые всегда мама говорила, что могут пригодиться. И мы подняли все платежи мои, и оказалось, что ошиблись адресом. Вот так вот пригодились мои книжечки.
2: Коммунальная книжка, кстати, это самосшитая какая-то история, где ты просто вкладываешь эти квитанции?
3: Не знаю, может, какая-то официальная, там, знаешь, управляющая компания, где у тебя отдельно, там, не знаю, газ, электричество, вода, вот это вот все. Но в любом случае, как бы, может, ты сам подшивка квитанции оплачены с показаниями счета. Но это полезная вещь, потому что, действительно, я не знаю, вот какие, насколько назад тебе могут предъявить, то есть, там, не знаю, там, 5 лет, 5-летней давности, что у тебя задолженность, или 3-летней, ну, вот этот период имеет смысл сохранять, потому что
0: путаница. Это нигде не сохраняется?
2: Подожди, за 5 лет могут поднять какую-то задолженность, сказать, что вы нам не заплатили в 2019 году, там, условно.
3: Вот я не знаю, это уже 7 лет. Это уже 7 лет. А, я не знаю, сколько лет, но 3 года точно, а может быть даже и 5 лет. Тут, может, какие-нибудь юристы ЖКХ лучше знают.
2: Вы ЖКХ, вы что творите? ЖКХ.
3: Ну ладно, что, ну потеряли там квитанции, ну что, у вас задолженность 1,5 миллиона рублей. Бывает же, ну похлопайте, у кого такое было. Спасибо. А, друзья, и расскажите заодно историю про вещь, которую вы храните на всякий случай. Звоните нам 745-6565.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку на начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
6: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогично емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь, Высотаремстрой.
11: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером Джейку. Не покупайте автомобиль, если еще не испытали Джейку на тест-драйве в Триа Моторс на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере Джейку. Вам останется только выбрать свой неповторимый Джейку в Триа Моторс на Текучево 350А.
12: Выборы.
13: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
12: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
14: Звони 745-6565.
15: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня тему «Вещь, которую я храню на всякий случай». Вот такое забавное сообщение. Я храню газетные вырезки с Дмитрием Оленичевым. Ну, сейчас футбольные болельщики всколыхнулись, я уверен. С тех пор, как он выиграл Лигу чемпионов в составе «Порту». Мне было тогда 14 лет, и я мечтала, что вот я вырасту, он как раз разведется, и я выйду за него замуж. Он развелся, но я уже не хочу, он старый. Но вырезки пока храню.
1: О, слушайте, удивительно, что это, ну, во-первых, девушка, да, в свои 14 начала мечтать.
2: Да, необычная, нишевая.
1: Да, увлекалась футболом. Ну, как нишевая?
0: Ну, он крутой футболист, во-первых. Ну и, наверное, он для девушки еще привлекательный, как парень, как мужчина.
2: А может, есть, кстати, какие-то фан-встречи сейчас с ним? И можно,
0: ну,
2: принести?
0: Оленичев сейчас вот недавно, я в новостях видел, он возглавил какой-то российский клуб. Вот, и я что-то большое интервью с ним читал, у него, естественно, ну а что, в «Спартак», «Спартак», когда придете? Московский, он сказал, ну сейчас сначала тут надо немножко показать себя, там и «Спартак». Так что вы продолжайте сейчас вырезки собирать.
1: Да, а мы послушаем историю Георгия, который тоже собирает что-то, хранит, не выкидывает, что... Георгий расскажет сам. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ну, в общем, ребят, такая история у меня. Мы храним вроде заезженную тему детскую кроватку нашего первого ребенка. Ага. Ребенку уже 16 лет.
0: О. Вот. Ну, подождите, вы храните... Да. Георгий, извините, тут важный нюанс. Ага. Либо вы ее храните в чулане разобранную, либо он до сих пор таким вот...
1: Буковкой, да. Как конь из шахмат, примерно в таком.
0: Калачиком.
3: Нет, она в пищевой пленке лежит в гараже. То есть история там какая? Мы сначала с женой планировали, когда, ну, следующий ребенок у нас родится, как бы для него. Ага. А потом уже, когда, ну, время проходило, мы понимали, что кроватка старая, вроде не пригодится, и все належало, ждало своего часа. Итог какой? Сейчас у нас уже второй ребенок, ему 4 года. Ну. У него уже было несколько кроваток, которые мы уже сломали, подарили, купили новую, а вот та кроватка до сих пор лежит и ждет своего часа.
1: Вы просто до нее не доехали, в смысле, и все? Потому что
0: она для какого возраста? Вот так, старая кроватка.
3: Ну, она такая же, там, от 3, наверное, до 10, но это, знаете, вот та кроватка, наверное, которая у нас с вами была, у меня, вот такая, знаете, советская, которая вот еще перекладина.
1: Там есть наклейки на изголовье? Вот так вот, я спрошу.
3: Конечно, там еще вот эта резиночка такая, как вот от...
1: Кромка
3: с брусками. От извините за выражение, с шариками
0: белыми. Георгий, почему вы не привезете ее и младшего ребенка в эту кроватку не поместите?
1: Не вписывается в интерьер, видимо, уже.
3: Ну, да, вот так получилось. Ну и пользуясь случаем, раз сейчас из меня слышат, возможно,
1: вдохновение. Россия,
3: может быть, кому-то нужна кроватка, я ее тут передам.
1: Сама вывоз из гаража, из гаражного корпоратива «Вдохновение».
3: Да, это вот такая вот история, да.
0: Да, спасибо, Георгий, вам за звонок у Артура. Небольшая была оговорка по Фрейду, гаражный корпоратив.
1: Видимо,
0: у любого ведущего.
1: Приглашайте, если что. Воспользуюсь, опять же, я тоже положением, как Георгий.
0: Правильно, правильно. Да, друзья, расскажите про свои вещи, которые тоже у вас хранятся либо в гаражном корпоративе, либо где-то еще в чулане. На всякий случай, хотя случай уже, может быть, тоже, как у Георгия, для кроватки представлялся не единожды, но, тем не менее, вещью вы так и не воспользовались, так она и лежит. Расскажите, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в нашу группу ВК, или можно записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru.

0: Обсуждаем, вспоминаем сегодня вещи, которые мы храним на всякий случай. Загляните в свой чулан, посмотрите, что там давно-давно лежит, вы не пользуетесь, но и не выкидываете. Расскажите нам, можно по телефону рассказать, можно в сообщении написать. А я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: А у меня слова от аналитиков, которые выяснили отношение представителей разных поколений к накопительству. Но оказалось, что миллениалы чаще других хранят ненужные вещи, потому что им жаль с ними расставаться. А вот поколение Альфа легко с ними расстаются, передают со ссылкой на результаты исследования.
3: Но они слишком юны, мне
2: У них
3: кажется,
2: даже вещей своих нет. Что им, конечно,
0: ну, да.
2: Расставаться, не расставаться. И в целом исследователи объясняют, что в большей степени это характерно для людей, переживших в детстве нехватку или нестабильность, когда вещи становятся гарантией постоянства. И ты просто цепляешься, понимая, что вот в моем детстве такого не было. Угу. Как это можно выкинуть? Как это можно выбросить?
0: Ну, это правда. Очень многие родители покупают своим детям кучу игрушек, каких-то разных вещей. Не потому, что это нужно их ребенку, а потому, что у них такого не было, а очень хотелось.
2: Может быть, да. А, кстати, нет, про зумеров все-таки написано, оказывается. Зумеры и альфа выросли в цифровом мире, где ценность в опыте, а не в обладании, пояснили эксперты. Поэтому они, видимо, просто хранят свои какие-то аккаунты и файлы в облачных сервисах. Вот с ними никогда не расстанутся и никогда не отформатируют эти вещи.
0: Старые адреса электронной почты.
2: Как минимум. Я вот подумал, ну, действительно, кстати, да, вот тоже удалять какие-то файлы, а вдруг пригодятся. Фотографии какие-то, огромное количество.
3: Тем более они ведь не мешают совсем.
2: Да вот мешают, к сожалению, потому что память заканчивается.
3: Ну, можно же на флешку какую-нибудь.
0: Ну, жесткий диск купи.
3: Да.
0: Не знаю, на 4 терабайта, тебе нам на 16.
2: Ну, как вариант, быть может. И что? А потом, вот когда, я просто представляю эту ситуацию, когда будет настроение, чтобы одним вечером вот бы залезть в эти 4 терабайта и пересобрать фотографии.
0: Это уже другое дело, да,
2: пересмотреть свои... Эти 20 тысяч фотографий, да, которые были сделаны.
3: Вот у нас дома хранятся кассеты семейные, и вот мы их оцифровали и посмотрели. Там где-то 6 кассет. И они вот, получается, пригодились, не зря хранили.
0: Я на полпути, я только оцифровал, но пока ничего не
2: посмотрел. Между прочим, их есть срок годности у кассет, если вот у видеокассет,
3: если
2: они размагничиваются.
3: Да-да-да,
2: ага. Потому что вот там со временем уже качество портится, и надо делать это прямо сейчас, цифры, если вы хотите.
0: Да, друзья, расскажите, какая вещь у вас хранится на всякий случай. Невозможно, вообще нет никакой возможности и желания ее выкидывать, но при этом и не пользуйтесь особо. Звоните нам 745-6565.
1: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Реклама.
1: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофиты. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
13: Есть одна тяжело больная девочка. Ты везешь ей новую печень для пересадки. Если не успеть сегодня, она не выживет.
1: Боевик-триллер «Курьер».
14: У меня вопрос. Сколько стоит печень на черном рынке?
13: Ну, миллион, наверное.
1: Возрастное ограничение 16+.
15: Гони, гони, гони!
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
15: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
17: Выборы.
18: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
19: Больше хитов. Больше хитов.
20: Больше музыки.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
22: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
23: Голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: вещи, которые наши слушатели хранят на всякий случай. Такое сообщение вот слушательницы Натальи. Мне лет в 5 отрезали огромную косу или косу. И родители завернули в пакет и хранили. А потом я забрала уже в свой дом. И понимаю, что это совсем мне не нужно. Ну, детская коса из волос. Но выбросить рука не поднимается. Вдруг силу свою или здоровье выброшу. Умом понимаю, что все это ерунда, но внутри что-то останавливает.
1: Слушайте, ну это же подушка финансовой безопасности тоже своеобразная.
2: А, кстати, да.
1: Их же можно сдать. Ну вот вы оцените на вес, сколько это примерно? Сколько весит эта самая коса? Килограммчик есть?
2: Да, ну, может, они кому-то пригодятся. Или
1: так, килограмм волос.
0: Ну, подожди, на днях девушку задержали, она приехала, у нее 53 килограмма волос натуральных. И это оценили что-то в 2 миллиона рублей.
1: Слушай, килограмм натуральных волос стоит от 100 до 450 тысяч рублей.
2: Ого.
0: А у вас еще винтажные волосы, детские. О, это же вообще.
1: Поэтому да, не выкидывайте, не выбрасывайте. Пусть лежит. Да. Пригодится, не пригодится.
0: Кто-то в слитках золота, вы в детских косичках храните.
1: Ну, к слову, я вот сейчас подумал: раньше, я помню, в моем детстве было огромное количество этих объявлений где-нибудь на столбах: куплю волосы дорого. Сейчас такого нет. Вот если есть потребность волосы продать, куда идти?
0: Непонятно, Артур.
1: Непонятно.
0: Нет у меня ответа, прости.
1: Волос у меня тоже нету для такого количества, что прям продать. Да, зато есть Вероника. У Вероники есть история. Вероника, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, всем здравствуйте. Здравствуйте. Хотела рассказать просто то, что давно хранится, иногда не то чтобы пригождается, а то, что иногда приятно посмотреть на это, открыть так. И кое-что вспомнить. Это я про плакаты, знаете, были журналы «Все звезды», «Кул», «Браво». Вот, я хранила и храню до сих пор плакаты, плюс еще делала вырезки, в тетрадку вклеивала. Я была, до сих пор являюсь безумной фанаткой группы «Смэш». Сейчас это, конечно, Сережа Лазарев, Влад Топалов. И у меня порядка трех точно вот таких огромных тетрадок с вклейками. Там каждая новость, какая есть, я сразу вклеивала. И огромная топка вот этих плакатов. И настолько, приятно иногда посмотреть, поностальгировать. Ведь не лень было сесть,
1: это же
3: заклеить.
1: Вы по факту, вот как будто бы телеграм-канал вели, да? Фан-сообщество.
3: По тем временам, кстати, да. 2003-й, там,
1: -50-й. Делали репосты новостей, вклеивали себе.
3: Да, что-то типа того, да. Я
0: Вероника.
3: На самом деле, даже... Да.
0: Да, Вероника, извините. А вы продолжаете сейчас собирать уже не про группу «Смэш» отдельно, про Сергея Лазарева, отдельно про Влада Топалова?
3: Ну, век современных технологий, к сожалению, это только лайканье репостов, там, сохранение в закладках, но уже не в таком формате.
1: Как,
3: ну,
1: вы относитесь, тоже, как вы относитесь к Регине Тодоренко?
3: Да нормально, я все, вполне приятно отношусь, талантливая девушка, они вообще... Да.
0: Ну, а может, то... не для нее мы наш цветочек-то растили, знаете ли.
3: Не, я очень за них рада, я, собственно, очень рада, что у них трое прекрасных мальчишек, и у Сергея две замечательные, двое детей, дочка и сын, я тоже очень за него рада, это очень прекрасно, что они, наоборот, имеют продолжение себя, и не только в творчестве, но и, скажем так, как... семья, дети, это очень круто. И знаете, как прекрасно иногда сесть, воспоминания полистать, и ты думаешь, как было круто. Это вот своего рода действительно телеграм-канал.
0: Это правда, да. Вероник, спасибо большое. Очень тепло вы прям рассказали, да. Ну, я думаю, что и парням приятно, что такие поклонницы, которые и через годы пронесли симпатию, и так вот еще положительно, позитивно относятся к нынешней жизни. Ми-ми-ми. Друзья, расскажите, у вас какие вещи хранятся на всякий случай? Может быть, тоже вы нет-нет, да и достанете, чтобы смахнуть набежавшую слезу? Может, просто у вас где-то в чулане валяется уже давным-давно, а вы все забываете выкинуть? Расскажите про такое. Звоните нам, можете записать голосовые сообщения. Голосовые закидывайте в группу Европа Плюс в ВК.
4: На Европе Плюс.

0: Враги резины – это солнце, перепады температур и влага. Но если балкон – единственный вариант, можно минимизировать вред.
1: То есть, в принципе, можно, но что-то надо делать. Что делать-то?
0: Да, и Алиса AI дает конкретный скрипт. Шины без дисков, если храним только вертикально. Угу. Раз в 1-2 месяца нужно поворачивать на четверть оборота. На балконе нужно накрыть от солнца, но не наглухо, потому что нужен воздухообмен. И еще желательно поднять с пола на какой-нибудь поддон или на доски положить, чтобы не было влаги.
1: Капризные какие шины, ухаживать за ними еще надо.
0: Я, кстати, подумал, у меня хранились в гараже колеса, угу. И вот то, что их нужно, то, что нужен воздухообмен, да, я там, у меня они были в целлофане, но я раскрывал пакет, чтобы, ну, дышали колеса. Угу. А вот переворачивать, это же правда логично, чтобы они, ну, не проминалось, не прогибалась резина.
1: Они на дисках у тебя были или только шина, только резина?
0: У меня и такое, угу. Я просто как поставил, так и поставил до следующего сезона.
1: Ну, потому что, вот... по-моему, вот с дисками их надо как раз-таки класть уже прям вот на пол. Чтобы они лежали.
0: Горизонтально?
1: Да, потому что там как-то давит.
0: Вопрос для следующего промпта, запроса. Да, друзья, расскажите, какие у вас вещи хранятся на всякий случай, что именно и почему вы не можете выкинуть. Звоните нам 745-6565.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
0: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
9: Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Optimus, который запомнит все это за вас. МТС Optimus записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
8: В услуге МТС Optimus доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Optimus. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника.

0: Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Мы сегодня обсуждаем тему в шоу «Rush», вещь, которую я храню на всякий случай. И наши слушатели, как те самые Плюшкины гоголевские, что-то хранят, всякие штуки, вещи, которые, ну, очевидно же, любому здравому человеку, что это никогда не понадобится, но нет, внутри, внутри сознания наших слушателей совсем другая вселенная. Вот, например, Маша рассказывает. Это тема про моего мужа. Он чего только не хранит. От сломанных электроприборов до дырявых носков. Одно из такого – старые межкомнатные двери, которые остались после ремонта. Они занимают половину прихожей. Он все собирается вывести их в гараж, но это тоже проблема. Они же не поместятся в легковушку. Так и стоят уже года два.
2: Ничего себе, как это вы допустили, чтобы в прихожке двери...
3: Их можно как-то использовать... Для какого-нибудь этюда разыгрывать, например, посреди комнаты.
1: Этюда?
3: Тот входит в дверь.
1: Я сейчас хлопну дверью!
2: Ты имеешь в виду, для КВНовского стема какого-нибудь, да? В качестве реквизита.
3: Да, например.
1: Случай в прихожей.
3: Не, ну дверь это как будто круто, как будто можно как-то и применение найти. Но только непонятно как.
1: Да. Да, но зависит от того, насколько они были хороши, потому что если они делали ремонт, может, это были какие-то базовые вообще, знаешь, такие двери, которые картонкой практически, ну, такая прессованный картон обшита, и, может, еще там самоклейка.
2: Ну, забавно, что они... Саша задумалась такая, типа, ну, это же вещь, в конце концов, ну, как выкинуть-то?
3: Ну, как будто можно, как, ну, непонятно.
2: Напомним, ты выкинула старую кровать!
3: И...
1: Ну, это же не дверь все-таки. Потому что дверь, а дверь можно положить на стопки книг на 4, и будет тебе кровать новая. А еще на двери, извини, Артур, можно же зимой кататься с горки.
3: Вот, кстати, я же подумала, там сразу много народу может сесть, и вот так и не
2: сесть. Еще сразу много народу можно этой дверью сбить, чтобы освободить.
3: На кровати, кстати, тоже можно было ездить.
2: Скажите мне, пожалуйста, где вы будете кататься, я туда никогда не пойду, если вы там будете это делать на двери.
3: Ну вот Юля нам пишет, у меня лежит пеленка с вышивкой, в ней крестили моего мужа, пеленку эту забрала домой от сверкрови, и вот уже в ней мы крестили нашу дочь. Эта пеленка как реликвия, передается из поколения в поколение. Ну, тут понятно, да, почему не выпросили.
1: И вот будет вот такое вот, вот тоже тут понятно почему, но не ясно зачем. Ирина пишет, я храню самую бесполезную вещь, свадебный букет. Мама так сказала. Какая же я оказалась послушная дочка. И вот уже 26 лет в браке.
2: А он уже такой сухостой букет. Получается, да? То есть он не рассыпался.
1: Да, икебана.
3: А что за... Его же бросают свадебный букет, чтобы девушка
1: ловила.
3: Да,
1: но настоящая хозяйка потом подойдет к этой подруге и сказала, да, ты в течение года выйдешь замуж, а букетик-то верни.
2: Да, тем более, что, ну, это, наверное, сейчас, конечно, используют какие-то фальш-букеты для бросания. А настоящие хранят. А зачем?
3: Да,
2: какая цель-то?
3: Да, как его хранить?
2: Что это типа вот символ вашего брака, как домашний очаг, когда из дома пропадет этот
1: букет
2: свадебный.
1: Когда завянет последний тюльпан?
3: Ой,
2: ну, это случится
3: страшно.
2: Через неделю уже.
1: Расскажите, да, как мама аргументировала, почему нужно хранить. Я, честно говоря, я впервые слышу, что надо вот именно семейный букет. Букет свадебный. Я слышал, что хранят часто там, не знаю, свадебный костюм, особенно свадебное платье, там фата, если фата была. Это да, но букет я не слышал.
2: Ну, справедливости ради, костюмы и платья, они дорогие. Их выкинуть, ну, правда, жалко. И продать тоже странно.
1: Ты не видел хорошие букеты, Артур.
2: Это тоже, да. Тут тоже можно, конечно, разыграться на все деньги. Так, а у нас можно проголосовать в голосовании, где вы храните свои старые вещи, которые лежат на всякий случай. Варианты есть такие. В гараже, в кладовке, арендуйте специальное место где-нибудь, ну, опять же, арендованная кладовка, именно для того, чтобы вот хранить там вещи, которые выкинуть жалко. И все. То есть специально прям платите деньги. На балконе, у родителей, на даче, да везде. Или вы не храните чужие вещи. Точнее, свои ненужные вещи не храните. Такой пункт тоже есть. Голосуйте. В финале часа подведем итоги и выберем самое распространенное обиталище всех этих вещей, которые когда-нибудь пригодятся.
1: Да, друзья, голосуйте и рассказывайте чуть подробнее про вещи, которые у вас хранятся на всякий случай. Что это такое, для чего, почему вы не можете это выкинуть и для чего-то храните. Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.

0: Вещь, которую я храню на всякий случай. Это наша сегодняшняя тема. Друзья, разбираем завалы в чуланах и кладовках. Расскажите про содержимое ваших. Можете по телефону, можете написать нам текстом или записать голосовое. А я прямо сейчас передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, давно ли вы были на конференции?
0: На какой-то определенный, конкретный или вообще абстрактно, любой?
2: Ну, в целом, да.
3: Конференция по ненужным вещам?
0: Не очень давно, несколько месяцев, да.
2: А вот совсем недавно в штате Аризона прошла первая медицинская конференция по зомби-апокалипсису.
0: Так. А я как раз вот на ней был.
2: Ну, значит, ты, Антон...
0: Приглашенным зомби.
3: Ты и Стас Ярушин. Зомби, зомби.
2: Да, это мы. Там выступила любимая нами психолог Афина Актибис. Ну, ладно.
3: Мы помним любовь.
0: Никогда не знаешь, что расколет Сашу, да?
3: Фамилия всегда и везде. Вот что я рассказываю.
0: Актибис?
2: Актибис. В общем, она предлагает...
3: Как вчера, Саш? Афина как?
2: В общем, выступила психолог.
3: Актибис?
2: Да. Она предложила представить, что зомби наступают, чтобы участники конференции пересмотрели свой тревожный чемоданчик на случай чего. Например, каких-нибудь ЧС. И сразу спойлер, в любой непонятной ситуации она сказала, что нужно будет использовать свой мозг. Именно он придумает применение различным предметам.
0: Так, то есть надо мозг на всякий случай хранить, да?
2: Да, и вот прямо сейчас он вам понадобится. То есть его вкл. И представим, что вы...
3: То есть Саша предполагала, что все это время он был в режиме выкл все-таки. Спасибо, коллега.
2: Представим, что мы в Аризоне, я, Афина, буду называть вам те самые предметы.
0: Простите, как ваша фамилия, Афина?
3: Представьтесь полным именем.
2: Она меня почему-то не смешила до этого. В общем, будем с вами называть предметы, которые валяются без дела, а вам нужно будет придумать им применение во время... В общем...
0: Зомби-апокалипсиса.
2: За светом. И мы проверим, совпали ли ваши ответы с Афиной. Итак, первая вещица — это метла. Вот как бы вы ее использовали, не банально, не в качестве того, чтобы подметать.
3: Я знаю. Я сажусь и улетаю. А как только зомби, например, проверит мою комнату и уйдет, я начну подметать. Видите, есть поговорка, как только человек ушел, не надо подметать, потому что плохо станет. А я начну подметать, и зомби станет плохо.
2: Кстати, вот да, примета. Но вот совершенно не это говорили нам на конференции. Там сказали, что метлу можно использовать как посох, если вы собираетесь преодолевать большие расстояния. А вы будете идти пешком, потому что...
0: Я даже дальше пошел. Я не пешком, а полетел на метле.
2: Ну, если она у тебя взлетит, то можно в целом. А также ей можно будет проверять дорогу на наличие ловушек различных, ям и ядовитых тараканов-мутантов.
3: Так.
2: Следующая вещь, которая нам пригодится, это скотч. Супер многофункциональная вещица. Вот подумайте, как можно его использовать вот в критической ситуации.
0: Кого?
2: Скотч.
0: Скотч?
3: Можно с помощью скотча
0: страшно,
3: использовать его для эпиляции, чтобы у тебя аэродинамика повысилась, и ты быстрее убегал от зомби.
2: Вау, вот это мысля, Саша, а вот этого не было на конференции.
0: Сейчас ты поняла, что у нас с Артуром разные скотчи. У Артура скотч липкая лента, у меня скотч виски. Да.
2: Окей, Антон бы пил, а Артур бы бежал. Но скотч... Его можно, в общем, использовать для создания маленького складного стакана для воды. Сказала нам Афина.
3: Антон, это все-таки ближе к тебе, судя по всему.
0: А там написано прям для воды, Саша, или скотч для скотча?
2: Нет, именно для воды, для каната и головного убора для дождя.
3: А рядом с Афиной Актибис Тимура Кизякова не было, случайно?
0: А зачем ты сам произнес фамилию, а не Саша?
2: Также скотчем можно будет заклеить ранку, но вот ненадолго он нам поможет.
0: Давай так, я в кино вот я смотрел, что зомби очень реагируют на звуки, поэтому скотчем нужно заклеивать себе рот, чтобы звуки не издавать. Вот.
2: Мне кажется, ты и так будешь бояться. Пикнуть даже.
0: Я да, но есть люди, которые боятся и вот так вот. Это нам не подходит.
2: Ну да, кстати говоря. Ну и последняя вещица — это губная гармонь. Что бы вы с ней сделали?
3: Сыграл бы песню Стас Ярушина. Зомби, зомби. Она отпугивает зомби, говорят.
2: Я
0: бы использовал как средство от панических атак. Вот когда паническая атака, рекомендуют дышать в какой-нибудь там бумажный пакет или целлофановый пакет. Я бы дышал в губную гармонику.
2: Ну, ваши варианты оба верны. Ее нужно использовать по назначению. Взять ее с собой, когда станет скучно. Вот такие вот вещи.
0: А обычно во время зомби-апокалипсиса такая скукотень.
2: Ну, там же никого нет, и ты один сидишь. Хоть на гармошке поиграешь. А если... Спасибо. А если помимо метлы,
0: скотча
2: и гармонии у вас что-то еще лежит без дела, то записывайте нам голосовое сообщение на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или в сообщество ВКонтакте.

0: сообщение от наших слушателей, что они хранят на всякий случай. Так, такое сообщение. Топор. Прекрасный набор. Топор, пачка соли и метровая доска. Саш, есть какие-то версии?
1: Судя по всему, к зомби-апокалипсису человек точно готовился. Причем в данном случае у него более практичные вещи.
2: Ну, кстати, вообще,
0: да. Да, топор, пачка соли и метровая доска лежат в багажнике автомобиля. Кто-то посоветовал, когда я купила машину, положить на всякий зимний случай. Гололед, если. Как бы вот нарубил валежника, там солью лед растопил, доску, чтобы из грязи выкарабкаться. 10 лет лежат, ни разу не понадобились, но переехали из старого багажника в новый. По скриптум, живу за городом.
1: Ну, видимо, здесь действительно иногда требуется какая-то на всякий
0: случай. Ну, может пригодиться.
2: Не пригодилось уже, сколько лет лежат.
0: У меня лежит мультифункциональный нож и фонарик, который тоже в машине на всякий случай. А вдруг?
1: Ну, лопаты я бы завелся, к примеру, потому что вот последняя снежная зима в Москве, она прям заставила купить лопаты и положить ее в багажник.
0: Да, может. Особенно, вот опять же, наша слушательница, да, упомянула, что она за городом живет, там как раз очень даже может быть кстати.
1: Да. А у нас телефонный звонок. Владимир дозвонился, расскажет свою историю, что он хранит и никак не выкинет. Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Храним мы с женой бутылку шампанского запечатанную уже 25 лет со свадьбы. Так. И вот каждый год открываем, и не знаю, можно ее выпить или нет. Сейчас уже прошло 25 лет.
2: Подождите. Она наполненная до сих пор.
0: Владимир, каждый год открываете или каждый год достаете посмотреть ее запечатанную?
3: Достаем ее, посмотреть и боимся выпить.
0: Ну, уже история. То есть у вас 25 лет назад была свадьба, и вот с тех пор бутылочка шампанского.
1: А там записки никакой не было к ней прикреплено? Типа открыть там, не знаю, на серебряную свадьбу, на золотую. Открыть по поводу какого-то определенному.
3: Нет, это мы сами решили сохранить и вот возим. У нас свадьба была в Селитомайке, сейчас живем в Нижневартовске. И вот так и...
0: Но, Владимир, какие у вас веры? Во-первых, удивительно, что у вас после свадьбы осталась непочатая бутылка шампанского. Окей. Что вы думаете с ней делать? То есть как вы, на золотую свадьбу ее отложите? Или какой-то еще другой повод у вас будет, вы придумали?
3: Да, на свадьбу детей хотим открыть. Но не знаю, мы ее можем пить.
1: Владимир, я придумал, как использовать бутылку шампанского так, чтобы и не пить, и повод был хороший. Вам надо всего-навсего купить яхту. Ну, либо лодку какую-нибудь. И в первый запуск, аборт этого корабля, брум, свое шампанское разбить, чтобы отправить его в плавание.
0: Так обычно, да. Типа, как это называется?
3: Да, вариант хороший. Либо колесо машины тоже новое. Если представится такая возможность.
0: Очень, да. Очень внимательно, чтобы именно в колесо попала бутылка. Да, Владимир, спасибо за звонок. Но это интересно. Бутылка шампанского. Кстати, да, вот Владимир тоже задается вопросом, а можно ли пить шампанское спустя столько времени? Да, если там на свадьбу детей открыть или что-то еще, я не знаю.
1: Там обычно пишут, что срок годности не ограничен, но люди говорят, что все-таки условия хранения должны быть выдержаны.
2: То есть можно там... вылить и как фазу потом использовать. Ну, если не хотят, вы проснулись.
1: Да, жаль, что Владимир уже отключился.
2: Он бы... Он слышит.
0: Идея прекрасна, конечно, да. Вот купили бутылку Шато Марго 1744 года. Ну, как бы, как узнать, старое такое вино...
2: Ну, если пропал. Ну, немного попробовать, если нет, то...
1: А вас красиво.
0: Гвоздика идеально встает.
1: Искусственная, причем, знаешь, такая.
0: Заходит. Ой, друзья, расскажите про вещь, которая у вас хранится уже много-много лет. На всякий случай вы ею не пользуетесь, но не выбрасываете. Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс. Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый призов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от нашей слушательницы Майи, что она хранит на всякий случай. Тут целый список. Старый советский фотоувеличитель, глянцеватель, спектрограф, чтобы это ни было, резатель бумаги, баян, гармонь, гитара, кинопроектор с парой катушек, ну погоди.
1: О, круто.
0: Мультики смотрел очень давно, экраном была печь.
2: Слушайте, интересно, я бы походил по такой комнате, чтобы поразглядывать все эти вещички.
0: Да.
1: Какой-то дом-музей вам можно сделать потом. Все это
0: собрать? Ну, в целом, да, есть же реально вот эти всякие там старая техника, тем более, что здесь, я так понимаю, кто-то увлекался, не знаю, из родственников, из предков кто-то фотоделом.
1: Вот Лена пишет, билеты на разные мероприятия, начиная от билетов на сельскую дискотеку, заканчивая билетом на КВН. Сразу ностальгия по веселым временам. Мне кажется, вот многие билетики хранят.
2: А я еще храню, я вспомнил эти бейджики аккредитации с разных мероприятий.
1: И много у тебя?
2: Нет, что-то выкидывается, 3? Что-то остается.
0: Да, у меня тоже какое-то время я не знал, куда девать, а потом я подумал, о, буду коллекционировать.
2: Ну, там просто на некоторых есть прям твоя фотография, думаешь, ну, что-то как-то вот выкидывать.
1: Ну, да.
2: Жалко, что ли.
1: А второй раз нельзя куда-нибудь заявиться? Например, тебя не пригласили на это мероприятие, но в прошлом году ты ходил.
2: Там год, к сожалению,
0: написан. По старому бейджику?
1: Ну, ты год замазал.
0: Замазал пальцем, закрыл такой, и все.
1: Ну, если у них дизайн не изменился, то кто там будет смотреться?
0: Ну, как вот обычно с кредитными картами. Просто берешь чужую кредитку, закрываешь пальцем имя человека.
2: Да. А с паспортом так же работает, Антон? Ну, если ты чужой паспорт нашел, ну, просто фотографию так вот пальцем приложил. И говоришь,
0: дайте мне микрокредит. Да,
2: можешь даже ездить куда-нибудь за рубеж, там нормально работает. Да, Саш?
0: Но это нужно загранпаспорт, Артур, тогда. Нюанс
2: только. Немножко.
0: В Армении, по-моему, по-российскому говорят. Можно.
2: Главное захотеть. Да, дозвонилась Катя, захотела нам рассказать историю. Не про себя, кстати говоря. Катя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Катя. Расскажите, про кого у вас, кто у вас хранит
3: вещички? Я хотела рассказать историю про свою свекровь. Вот сама лично ничего не храню, стараюсь все выбрасывать, расхламляться. А она хранит, ну, просто вообще все. Когда-то давно она делала ремонт, у нее осталась плитка одна или две, по-моему, одна. И вот она ее бережно хранит и все время говорит, ну, вот вдруг я в ванной разобью плитку, и вот она мне пригодится. Так же, как там начатые обои, какие-то доски. Она даже в своем доме сделала пристройку, ну, как веранду, и думала, что там у нее будет мебель красивая стоять, она будет сидеть кофеек пить. В итоге это дополнительное место для хранения всего, что только можно.
0: Да, но с другой стороны, Кать, это ведь правда, вот, ну, про плитку я подумал. Действительно, бывает такое, что плитка отвалилась одна? Бывает. Фиг вы найдете плитку, которую вы покупали, не знаю, там, даже 5 лет назад, не говоря уже там 10-15. А тут хранится одна-две штучки, раз, и заплаточку.
3: Ну, не знаю, по-моему, это не очень хорошая идея.
2: Поэтому так и называется же, на всякий случай. Случай может быть всякий, и он случай, чтобы он случился как-то неожиданно, однажды.
3: Мы знаем, как это называется, у этого есть название.
0: Отдайте название.
3: Плюшкин Катя, называется.
0: Как... Плюшкин это называется. Угу. Точно.
2: Или Плиточкин, да, в данном случае.
0: Спасибо. Спасибо большое за звонок. Да, но... Ну да, ладно.
2: С другой стороны, а что, у нас балконы не такие, что ли? Тоже все, наверное, думали, вот на балконе поставлю кресло, буду пить кофе по утрам, смотреть на рассвет. А в итоге ставить там лыжи, холодильник какой-нибудь.
1: Ну, можно и присесть там где-то, ну, на плитку поставить чай.
2: Уже вайбик не тот, Саш. Слышишь, как этот рефрижератор работает, лыжи падают тебе. Да.
0: Да. Друзья, расскажите, какие вещи вы храните тоже вот так вот на всякий случай. Звоните нам 745-6565.

0: Вещь, которую я храню на всякий случай, наша тема. Анастасия пишет. У меня, пишет Анастасия, есть коробка со школьными дневниками с 1 по 11 класс. Каждый раз, когда ее открываю, понимаю, что они мне не особо нужны уже. Но чем больше времени проходит, тем грустнее с ними расставаться. А места много занимают. Вот так и храню их уже 8 лет.
1: У меня тоже, кстати, все дневники сохранены.
2: И у меня у родителей есть мои дневники.
1: И сестра Азия с первого
2: класса.
1: Мои
2: мысли, мои дневники.
0: У меня тоже где-то хранятся, и они мне пригодились ровно один раз. Я показывал сыну, как я в его годы. Оказалось, что не настолько круто, как мне это казалось, честно говоря.
2: Я тоже. Потому что у меня там огромное количество было разных замечаний, особенно по поводу поведения. То есть все хорошо было с обучением, ага. Да, с оценками, были пятерки, ну там, типа, бегал по парте, что-то еще случилось, подрался с мальчиком, поведение 2, и я не хочу показывать дневники своему сыну.
1: А у меня все хорошо, но пока не показывала я.
0: Можно я твои покажу своему сыну? Там можно исправить фамилии, там как-нибудь что-то еще? У тебя там нету цветных каких-нибудь пони, ты единорогов не наклеивала?
1: Конечно, есть.
2: А какой у тебя дневник, кстати, был? Вы помните свои дневники?
1: С собаками у меня были разными.
2: Антон, ну, а у тебя?
1: С кошечками.
0: У меня был бы обычный дневник. У нас не было такого, что можно выбрать такой, обложка такая, сика. У меня просто обложка,
1: зеленый
0: дневник.
1: Какой-то.
2: Я просто помню, у меня дневник был еще такой, что на задней стороне там были специальные коды для того, чтобы установить гудок на свой телефон. Всякие рингтоны там продавались в свое время. И ты там сидел, смотрел так. Значит, звездочка 3-3-5. Можно поставить песню многоточие.
0: На последней страничке этой обложки, да?
2: Ну да, сзади. То есть вот обложка. И вот на обратной стороне. И там такая большая таблица.
0: Небольшая надпись 11 копеек, по-моему.
2: Сделано в РСФСР, да?
0: Издательство Минпросвещения. Друзья, расскажите, какую вы храните вещь. На всякий случай звоните, пишите.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Внимание! Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Какие вещи наши слушатели хранят на всякий случай, Наталья пишет: «Ой, я в своей домашней швейной мастерской храню всякую мелочевку. Пряжки, обрезки ткани и кожи, бусины, даже старые вещи, которые шила сама. Ну, потому что вынашивала, творила, вдруг пригодится. Храню более 10 лет, складирую, перекладываю, мучаюсь. Видимо, не особо и нужно. Но вот самая ирония в том, стоит что-то выбросить, и это немедленно тебе потребуется в новом швейном проекте или ремонте другой вещи».
1: Вот это правда, закон подлости. Постоянно, когда что-то выбросил, вот оно тебе нужно. Так что не выбрасывай, тем более это ваш труд, мне кажется, не стоит.
0: Конечно.
1: А вот Таня нам пишет: «Старые зарядные устройства. Мне кажется, я могу зарядить любой телефон любых времен».
0: Вот, у меня тоже валяются зарядники, которые уже там разъемы вообще не нужны. Помните, был у
2: тоненькая Nokia
0: телефонов? Вот тоненький, да, именно. Ага.
2: Еще какие-то разные были.
0: Артур. Могу отдать, у меня есть. О, у меня, кстати, даже телефон этот. Я забыл, какая модель, которая с клавиатурой QWERTY.
2: Это тоже Nokia, кстати, какая-то была.
0: Да, да, да.
1: Ты же можешь его зарядить и посмотреть, что там у тебя в заметках. Что
0: класс.
1: Было в голове в твоей.
2: Ты можешь стать нишевым, Антон. Подключишь свои беспроводные, точнее, проводные наушники со старым разъемом, и все.
1: Не выбрасывай.
0: Как это увлекательно, друзья.
2: Сядешь на подоконник, заваришь себе какао с маршмеллоу и будешь думать:
0: ого-го, как это мне кажется классно.
2: Так, Мария дозвонилась, расскажет свою историю, что она хранит и не выбрасывает. Маша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята.
0: Здравствуйте,
3: Мария,
0: расскажите скорее.
3: У меня случилась ситуация, что у меня появился приемный сын, при этом у меня своих было двое. И мне пришлось построить новый дом.
2: Так.
3: И когда мы его строили, мы вообще ничего не выбрасывали. Никаких обрезков, никаких остатков, никаких там ваты, стекловаты, деревяшек. Ничего не выбрасывали, все когда-нибудь пригодится.
2: То есть вы рядом еще можете маленький дом построить, то есть такой же, как, какой был у вас, да?
3: Ну, к счастью, мы уже построили рядом курятник.
1: А есть место для хранения этого всего добра, которое осталось?
3: Ну,
2: курятник.
3: Да, есть. Холодный чердак. И территория рядом. Но сейчас я очень сильно пытаюсь
0: избавиться. Вы имеете в виду, что у вас вот все, что может понадобиться при последующем ремонте, если там плитка, паркет, обои,
3: да,
0: что-то еще,
3: да,
0: а у вас
3: да.
0: остаточки.
3: Именно так, у меня лежит плитка, у меня сейчас залит бордюр такой, знаете, как будто бы, ну, как поребрик, по-питерски буду говорить.
0: Бордюр как поребрик,
3: он уже залит, и для него уже есть плитка, которая осталась от той, которая дома лежит. Я уже все пристрою.
0: А пришлось бы ехать, покупать, выбирать. Вот это вот самое сложное, выбирать.
3: Нет,
0: потому
3: пришлось
0: что...
3: бы этого просто не делать.
0: Ну, Мария, ну
3: бордюры бетонные, и ладно. А тут придется облицовывать.
0: А тут поребрик, тут с плиткой.
2: Вы говорите, как в московский ЖКХ. Бордюры. Нет, мы его поменяем заново.
0: Да, и чтобы было с плиткой.
3: Мы наш поребрик облицуем плиткой.
0: Хорошо, правильно. Да, Мария, спасибо. Спасибо за звонок. Да, спасибо. Слушайте, но тут самое главное, что есть где хранить, да? Потому что вероятнее
2: пока есть
0: всего...
2: где хранить. Давайте вот так вот обусловимся. Потому что...
0: А ты думаешь, что будет разрастаться?
2: Ну, в своем доме, ты знаешь, вещи появляются и появляются. И вот это вот ощущение бесконечного пространства, но рано или поздно заканчивается.
1: Ну, потихоньку же все в ход идет, так что нормально.
0: Нет, ладно. К сожалению, вот не всегда. А еще, если ты живешь и в городской квартире, а дом у тебя типа как дача, то ты из городской квартиры еще туда перевозишь. Типа, а так, это на дачу. И там как черная дыра. Друзья, расскажите про себя, какие вещи вы храните на всякий случай. Можете написать текстовое сообщение, например, в группе Европа Плюс ВК в комментариях под сегодняшней темой.

0: Дэдди Свимс и мистер Know It All здесь на Европе Плюс. Мистер, который все знает, точно знает, куда пристроить ненужные вещи, а мы вот не знаем, поэтому храним их дома. Обсуждаем сегодня эту тему, слушаем ваши сообщения.
1: Добрый вечер. Я храню такие документы, как УЗИ, к примеру, моих почек 5-летней давности. А может быть, они, конечно, уже изменились, но выбросить жалко. И я все время думаю, мало ли, может пригодиться. Или УЗИ своих детей. Одному уже 11 лет, а другому 9. А УЗИ

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
7: Пароль?
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Европаплюс.ру.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: такой классный солнечный трек. Shine от Хьюжеля, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Айдена Мартина. Вот такая большая компания собралась и исполнила нам эту песню. И большой компанией вы проголосовали в нашем опросе. Мы спрашивали, где вы храните свои старые вещи, которые лежат на всякий случай. Но оказывается, не очень много людей, которые не хранят в целом ненужные вещи. Таковых всего 15%. Вот, 10% используют для этих целей балкон. Так что не суждено, видимо, попить кофе в уютной обстановке. Да, 13% в кладовке, что, в общем-то, нормально. 1% слушателей арендует для этого специальное место, потому что дома оно уже закончилось. Но абсолютное большинство делает это да везде. Да и дома, и, судя по всему, у родителей, и на балконе, в гараже, и даже в шкафу на самой видной полке.
1: Но мы выяснили, что это нужные все-таки вещи.
0: Да пригодится, конечно. Конечно, пригодится.
2: Когда-нибудь, где не в этой жизни, не для нас, для детей, для внуков, может быть.
1: Приданные.
2: Наверняка. Пригодится, да. Эти друзья, мы прощаемся красивые. С вами. Да, прощаемся до завтра. Примерно через неделю с небольшим, живой завтрак. Бригада У будет в прямом эфире в клубе все это делать. Весь свой эфир прямой. А завтра к ребятам придет Лирик. Так что не пропустите с утра. В 9 утра включайте бригаду У. Обязательно его послушайте, задавайте вопросы. Прощаемся до вечера. До завтрашнего. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 21:00.

0: Мы с тобой обязательно услышим 25 числа на живом завтраке с бригадой У. Это уже состоится очень скоро, на следующей неделе, поэтому готовься. Богдан Медведи и его Count on Me. Кстати, кроме Богдана, на живом завтраке обязательно будут и другие классные артисты Айова, Тима Белорусских, Звонки, Лирик, Баиндия, Вэл, Вики, круассаны, кофе, подарки, игры. Ну, в общем, все, что душе угодно, будет на живом завтраке. Обязательно приходи сам и приводи своих друзей. Вход свободный.
1: Реклама. Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП «Санкт-Петербург». Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Кида Рекса, Дэвид Гетта и Сэд Гёрлс прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Отличный трек, классный трек, который может добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 не без твоей помощи, естественно. Заглядывай, время еще есть, europaplus.ru в раздел Еврохита, голосуй, поддерживаем. Ну и завтра, естественно, будем слушать, что у тебя получилось. Все произойдет с 14 до 16 в Москве здесь на Европе Плюс. И, конечно же, в субботу мы сделаем для тебя повтор. Повтор с 16 до 18. Ну и в 11 утра, кстати говоря, в субботу ты можешь еще и посмотреть это на Муз-ТВ.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. А чем? Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Итак, ближайшие 30 здесь на Европе плюс. Только суперхиты, например, абсолютно летний. Это Мизмо и Hello. Будет и новинка Warrener и Ларин. Let me forget you. Как мне нравится этот трек. Я думаю, что он станет одним из главных этой осенью. Чуть раньше Зара Ларсон. И это, ну, просто галдешник. Lush Life.

0: Лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Двадцать два часа в Москве.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: можно дольше. И также надеюсь, что в твоем городе тоже полный порядок с погодой. Осталось для полного комплекта сюда добавить только музыки. Услышим новинку от немецких электронщиков. Дуэт Two Colors, крутейшая работа Примадонна, чуть раньше Айова, которую мы увидим и услышим на живом завтраке с бригадой уже в следующую пятницу, 25 сентября. Хит «Мы», а еще YTYWY и Ника, хит «The Way to Love». Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличного финала четверга и летим в пятницу.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
3: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
4: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Еврохит ТОП-40.
6: Алекс Мануйлов.
7: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
8: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
9: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
10: Подробности на europaplus.ru.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Хорошо знакомые, за плечами у них далеко не один мировой хит, крупнейшие фестивали планеты и почти 5 миллиардов прослушиваний на стримингах. Duet Two Colors только что в наших динамиках. Далее Мадонна, Мартин Гаррикс, тоже удививший мир своим объединением, трек Bizarre. Вторая строчка нашего еврохита, кстати. Чуть раньше братья Хайн, проект Fastboy, Forget You. А еще раньше Дати, легкая вещица, Take Me There.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. Все так. На 30 минут убираем разговоры. А из музыки будет только лучшее, что есть в наших запасах. Обещаю, услышим Филатова, Кереса, Денниса Фёрста. Sweet Summer Nights. Еще ждем Басту и Майю Мишель, если я буду танцевать. И Доминик Файк, Baby Doll. Да, вот такой список в плане музыки будет круто, так что погнали!
3: Баиндия звонки Богдан Медведев.
4: Баиндия звонки Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Баиндия звонки.
4: Хвост свободный. Давай перепишем.
5: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23:00.

0: Sweet Summer Night, шикарнейший трек от наших больших друзей, которые частенько появляются в студии Европы Плюс. Это Филатов, Кэрос и Денис Фёрст на радиостанции номер один в России. Следующий на очереди, кто нас порадует, будут проект Divox Dex с дэнс-треком Slow Down. Еще услышим и Vlarock, и хит, проверенный временем, Rise Up. И давайте-ка послушаем классный соул-музыки от здоровяка, способного очаровать своим голосом любого. Этакий всезнайка Тедди Свимс, мистер Know It All. Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже завтра...
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
2: Лучший старт Cat's Eye, Animal. Мощный взлет Баста и Майя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один Шакира и Burna Boy, Die Die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

именами. Артист пока ничего о себе не рассказывает, но зато его музыка собирает уже миллионы прослушиваний. Что-то мне подсказывает, что это имя мы в будущем услышим еще не раз. Проект «Дивок» на Европе Плюс. «Slow Down» в Москве уже 23.33, совсем немного. И дружно переместимся в пятницу, что очень даже радует. И сделаем это в компании «Ave» под «Meet Me in the Dark». Одна из главных тем прошедшего лета. Еще парни из Барселоны, «Сидерленд» и вирусная тема «Ту-ту-туру». Но сперва «The Second Voice» и «Let Me Be».

0: хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, слышим артиста живого завтрака с бригадой У 25 сентября. Богдан Медведев, Count of Me. Марко Дана и Джованни Ричи, Let Me Die. И Медузу, Don't Wanna Go Home. А до финала часа с нами старина Робби Уильямс, No Regrets и Ханна Болейн с классным кавером Teardrop.
1: Реклама. Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: europaplus.ru.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Ну, запрыгиваем в пятницу. В столице полночь.

0: Наверняка услышим на живом завтраке с бригадой уже на следующей неделе, в пятницу, 25 сентября, в клубе ВК «Стадиум». Что планируется? Тысячи слушателей Европы Плюс, само собой, Вэл и Вики, а еще Тима Белорусских, Лирик, Звонки, Айова, Бай Индия, вкусные сэндвичи, хрустящие круассаны и тонны бодрящего кофе. В общем, все, что нужно для классного старта пятницы. Так что приходи, да, вход абсолютно свободный, начнем ровно в 7 утра. Пока продолжим коротать ночь и под любимую музыку, конечно же, послушаем группу Cat's Eye, хит Animal. Еще услышим Мику, легендарный хит, который в свое время покорил всю планету. Relax, Take It Easy. И захватим бронзу нашего еврохита. Третью строчку чарта Temper City с Self Aware.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

группы Cat's Eye. Буквально в прошлом году девчонки стартовали в своей карьере и уже достигли весьма внушительных результатов. Например, в августе у них вышел третий EP Wild, который настолько понравился поклонникам, что смог взлететь на первую строчку Billboard Global 200 и на данный момент находится на 11 строчке. Надеюсь, что пылу Cat's Eye не поубавится и к Новому году, возможно, услышим новый сингл. Окей, уже 0.33 в столице, не будем задерживаться, тем более, что нас уже поджидают Кады Бастани и славный музыкант Музыкальной республики с хитом Castle in the Snow, а еще Marshmello и Portugal Man, трек Phoenix, не пропусти.

0: Распечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидает Another 54 Ultra и Talk to You. Еще предлагаю немецкий проект Нептуника и What If. Продолжим. Немецкую электронную тематику. Алеф Фарбин, Рене Миллер и Body Talk. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что далеко не расходимся.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
6: Европаплюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: которые на прошлой неделе совсем чуть-чуть не дотянули до пятерки лучших в нашем Еврохит ТОП-40. Сейчас, ребят, шестая строчка, так что уже сегодня мы, возможно, увидим их и в ТОП-3 чарта. И, конечно же, посодействуем этому, поддержим нашими голосами. Для этого нужно всего лишь пару минут времени. Открываем наш сайт europaplus.ru и жмем лайк напротив так.ua. Результаты Алекс Мануилов подведет с 14 до 16. Придет, все посчитает и озвучит в прямом эфире. Так что не пропускаем сегодня Еврохит ТОП-40. А прямо сейчас не пропускаем хиты на Европе Плюс. Например, Вайнер и Ларин, новинку Let Me Forget You, KDDK, летнюю вещицу Бамбале. И услышим Джонни с историей «Помню».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L, номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Let me forget you. Горячая новинка. Это Warriner и Ларина. Радиостанция номер один в России. В Москве час 33. Я Олег Шишкин. Салют всем не спящим. Готовимся встречать пятницу. Встретим ее вместе с Вэлом и Вики, в гостях у которых сегодня в преддверии живого завтрака с бригадой У Лирик, который расскажет, как написать песню так, чтобы она была от А до Я. Вся такая аутентичная. Плюс наверняка расскажет, какие еще его хиты стоит ждать на завтраке. Так что советую не пропускать. Слушаем сегодня бригаду У с 7 до 10 по московскому времени. А пока ждем утро, послушаем девушку невероятной красоты и таланта Рэй и джазовую тему Where is my husband и захватим Дати, хит под названием Take me there.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все так, ровно 30 минут, только музыка, только лучшее, что есть в запасах Европы Плюс. Обещаю, услышим Two Colors, новинку Примадонна. Еще больше танцев от Биби Рекс и Дэвида Гетты, Sad Girls. И легкая приятная вещица от Доминика Файка, Baby Doll. Все это и не только для тебя здесь на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

Plus.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся, в Москве 2

0: Примадонна, крутейший трек от моих любимчиков, в очередной раз доказавших, что немецкая электронная сцена жива и очень даже активно процветает, поставляя нашей планете новые имена и вот такие классные треки. Duet Two Colors только что на Европе Плюс. Далее предлагаю следующий состав. Продюсер из Франции Мизма с солнечным треком Hello, Alan Walker с танцевальной вещицей Dancing in Love и король современной соул-музыки Teddy Sims и Mr. Know It All уже через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

приемниках. Да, hello, всем привет и здрасте, кто коротает эту ночь вместе с Европой Плюс. Ну а у кого-то уже и утро, да. На подходе у нас один из артистов живого завтрака с бригадой У, Тима Белорусских с хитом «Мысли», который 25 сентября тоже поднимется на сцену ВК-стадиума, чтобы вместе с нами разбудить всю страну. Еще ждем Айову, Лирика, Звонкова, Богдана Медведи, Бай Индию и, само собой, главные фигуры завтрака Вэл и Вики. И ты приходи обязательно, классно пройдем время, поболтаем, поедим вкусных круассанов, выпьем кофе, вход абсолютно свободный. 25 сентября, клуб ВК-стадиум, начало в 7:00, ждем всех.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah.

0: Чем Дэм Импала, Дженнин, Дракула. Вот такой список, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Спасибо, да. Георгий, вам за звонок у Артура. Небольшая была оговорка по Фрейду, гаражный корпоратив.
5: Видимо,
4: да. У любого ведущего.
5: Приглашайте, если что. Воспользуюсь. Опять же, я тоже положением, как Георгий.
4: Правильно, правильно.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.